0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в воскресенье, в понедельник будет очень прохладно по ночам. Плюс 1, плюс 3. В городе спутники Екатеринбурга Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает Управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе Т-34, «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
3: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Джем.ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
6: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
7: Застройщику «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя гимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов и точка, хочется сказать, но нет, ставим многоточие, потому что все только начинается. Утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик, всем доброе пятничное утро.
1: Всем привет!
0: Всем привет, привет, привет, привет,
2: ну,
0: привет, привет.
2: Вот так вот и наступила пятница. Спасибо всем огромное, такое вчера количество поздравлений прилетело с праздником 7 мая, с Днем радио, это прекрасно, поэтому...
1: Спасибо.
2: Да, и погоде хочется сказать спасибо, потому что вчера была великолепная погода, сходили мы к Попову сфотографировались, там девчонок много, парней вокруг, фонтанчик вот этот сделали. Кстати, наконец сделали красивый фонтан, обычный фонтан, потому что там какие-то были радиоволны, вроде бы как задумка интересная, но исполнение было ужасно. Поэтому вернули все красиво, цветет все, зеленое, теплый ветерочек такой, людей много так красивых. В общем, классно вчера было.
0: С погодой-то как повезло.
2: Я про это и говорю, что была отличная такая погода. В общем, неплохо все. Так, ну что, пятница это радует, ждут нас три выходных дня, 9, 10, 11, на работу во вторник, 12, если у кого-то будильник включен, там, звонить в течение 5 дней, не забудем перевести, потому что он у вас в понедельник 11 вас поднимет.
0: Не только вас, если вы где-нибудь на природе.
2: В гостях.
0: В гостях, да.
2: Такое бывает.
1: А потом назад не забудьте.
2: Ну, это потом уже будет, да. А так, в общем, вот такой небольшой лайфхак, совет, чтобы выходные были полноценными, а не каким-то, когда ты хочешь поспать, тебя будильник рано утром. Вставай, вставай, вставай. Надеемся, планы у вас уже у всех построены. Кто чем будет заниматься, тоже уже спланировано. Так, давайте расскажем, что же будет в наших ближайших планах. В 7.20 мы поздравим наших именинников. Отзовись, порадуй. В 7.30 уже яркие заголовки. В 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп, утренней гимнастики. Ну и, конечно, подарки. Куда же без них. В конце часа в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово». Разыграем билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+.
0: И все это на Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: 1-1-1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Где пробки?
3: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 2 балла на страничке индекс-карты, дороги почти свободны. Стоит базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода, также космонавтов от Победы до машиностроителей и Серафимы Дерябиной от Гурзуской до улицы Шаумяна.
1: 102,5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +13 градусов. Начинаем поздравлять именинников. И кто из звезд сегодня родился? Рита, 8 мая.
3: Сегодня свой день рождения отмечает певец Энрике Иглесиас, продюсер, лауреат премии Грэмми, еще и актер. Чтобы добиться успеха самостоятельно, а не за счет славы отца, его отец тоже известный певец Хулио Иглесиас, Энрике начинал под псевдонимом Энрике Мартинес и скрывал свои демозаписи.
2: Ничего себе.
3: Свой дебютный альбом он посвятил своей няне Эльвире, которая поддерживала его в начале пути. Несмотря на звездный статус, он любит простую, иногда даже вредную еду, чизбургеры и спагетти с мясным соусом.
2: Наш человек.
3: Да. Еще один крутой именинник у нас есть. Это выдающийся российский режиссер, продюсер и сценарист Валерий Тодоровский. Назову его проекты «Оттепель», «Стиляги», «Страна глухих» и многие-многие другие. При этом он очень хотел стать моряком, но постоянно находился на съемочной площадке, потому что его отец тоже очень известный режиссер Петр Тодоровский.
2: Ничего себе, какие сегодня именинники.
3: Да. Что интересно, про «Стиляги» могу рассказать. За несколько месяцев до начала съемок его друг, которому он причем очень доверял и относился как к авторитетному мнению, к его мнению, он ему сказал: «Валера, не снимай это! Ты что, не понимаешь? Это же катастрофа! Никто не станет этого смотреть! Сделать мюзикл в России невозможно!» И он так послушал, хотя тот вроде бы совет такой добрый давал, и все равно сделал по-своему и говорит, потому что главное делать то, что тебе хочется, и верить в это.
2: Прекрасно. Поздравили именинников звездных, теперь наших из Екатеринбурга. Поздравляем с утра пораньше. Вас ждут 3 выходных дня. Почему бы не превратить их в большой день рождения? Всех с праздником. Ну а все, кто трудится с пятницей, доброе утро.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Далее на Jam.fm. Яркие заголовки. Рита, что придумала?
1: В Екатеринбурге появится скейт-парк, построенный по олимпийским стандартам.
0: Круто.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
13: Ну, и чего ты ответил?
12: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
14: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
12: Так, на чем мы остановились?
14: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы Jam.fm.
16: 235-0905.
15: 235-0905.
16: Jam.fm.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm. Яркие заголовки. Рита, слушаем.
1: Вы любите ролики, скейт, самокаты, вот эти уличные экстремальные виды спорта?
0: Я люблю смотреть, когда красивые трюки всякие выполняют.
17: Профессиональные люди к этому подходят.
0: И когда в определенных, в нужных местах, потому что иногда на улице это совсем не подходящее место, когда они среди людей снуют, там пытаются себя объехать и так далее.
1: Как раз для вас, для зрителей, любителей такого экстрима, в Екатеринбурге в квартале Архангел Михаил появится скейт-парк, площадь которого составит 3000 квадратных метров.
0: Нормально.
1: Да, он будет создан по олимпийским стандартам и подойдет как для проведения крупных соревнований, так и для обучения новичков.
0: Прекрасно.
1: В парке будут три зоны: тренировочная, предназначенная для отработки самых сложных зрелищных трюков, зона уличных фигур, здесь будут проходить соревнования мирового уровня, а юные спортсмены могут освоить базовые навыки катания в безопасных условиях. И еще одна часть экстрим-парка – это зона амплитудных прыжков.
0: Это что такое?
1: Это пространство для отработки прыжков, там всякие высотные вылеты, приземления на наклонной плоскости. Да-да-да. Эта часть парка уже, конечно, подойдет для более опытных райдеров.
0: Ну, то есть каждый найдет свое, да?
1: Да, скейт-парк откроют в конце мая. Летом здесь уже пройдут соревнования и мастер-классы с известными райдерами России и мира. И уже в конце августа новый скейт-парк примет всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в дисциплине BMX фристайл.
0: Ну, вот я сейчас понимаешь, что сейчас после того, как ты все это сказала, сейчас вот едут родители, вот прямо сейчас теребят маму за ручку или папу, говорят: хочу ролики, купи мне скейт, я же тебе говорил.
1: Ну, хотя бы самокатик.
0: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
16: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ревде сейчас плюс 12, в Реже плюс 11, в Краснотуринске плюс 6 градусов.
16: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
18: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
19: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 8 мая, пятница.
1: Овен, помоги тому, кто нуждается в поддержке.
2: Телец, решение сложной задачи придет, если дашь себе паузу.
1: Близнецы, устрой мини-праздник и подари себе позитив.
0: Рак, разреши себе импульсивную покупку.
1: Лев, сделай выбор в пользу себя, даже если кто-то не одобрит.
2: Дева, приятная находка сделает день особенным.
1: Весы, поступи вопреки привычке, и результат тебя удивит.
0: Скорпион, время рассказать о своих чувствах.
1: Стрелец, жди приятных новостей от тех, кого давно не видел.
2: Козерог, самоирония поможет разрядить напряженную ситуацию.
1: Водолей, позволь новым людям войти в твою жизнь.
0: Рыбы, доверься случаю, иногда именно он приводит в самое правильное место.

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы, переулок Базовый от станции Пионерская до асфальтового завода, также Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, много машин на Летчиков, Армавирская от железнодорожного моста до Архинской, на Старых Большевиков от Красных Командиров до улицы Карепина. Затруднения на Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад и на Серафиме Дерябиной от Репина до улицы Шаумяна.
0: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 7:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Далее играм на стоп-слово в утренней гимнастике. А это значит, что кто-то из вас точно получит отличный приз. Разыгрываем билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+.
1: Классно! Чтобы поучаствовать, скорее бери в руки свой смартфон и отправляй любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Новости.
1: 14
2: Доброе
1: градусов.
2: Утро.
1: Спонсор выпуска новостей на Джем.
2: Новые
1: FM.
2: Случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. В городе-спутнике Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что и в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. В России снимут новый фильм «Курьер». Картина выйдет в 27-м году, будет приурочена к 40-летию оригинального одноименного фильма Карена Шахназарова. Основой для новой ленты станет повесть автора, права на экранизацию которой приобрела компания «Кинотека». Режиссер Илья Ермолов ранее работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «Первокурсницы». Действие нового фильма будет происходить в наши дни, сценарий другой. Сам Шахназаров не будет участвовать в проекте, чтобы не влиять на команду. По его словам, он передал права. И дальше авторы должны быть свободны в своем видении, пишет газета.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: 8:05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Ремакс Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. За окном уже +15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем +23, +25 градусов.
0: Реклама.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя джимнастика.
0: Джем FM.
10: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы, на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слово.
1: Стоп. Слово.
0: Игра на Jam.fm.
1: Стоп. Слово.
2: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Начинается игра «Стоп-слово». Прямо сейчас в утренней гимнастике разыграем пару билетов на вечеринку диско 90-х, категория 18+. У нас на связи Ирина, она из города Верхняя Пышма, занимается контейнерами. Сейчас едет на работу, видимо, к контейнерам. Ирина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А в чем заключается твоя работа с контейнерами?
3: В продаже контейнеров.
2: А, вы прямо сами эти контейнеры делаете и продаете, да?
3: Нет, не изготавливаем, они готовые, стандартные контейнеры,
2: морские. А, понятно. Ну,
4: интересно.
2: Захотел куда-нибудь переехать, например, Рита приходит и говорит: Ирина, дай мне контейнер. Она такая: покупай, забирай.
4: Есть свободный.
3: Пожалуйста.
2: А они там чем отличаются? Объемом, размером?
3: Размером.
2: Ага, какой самый большой контейнер?
3: 12-метровый.
2: Это же практически квартира, да, дом?
3: Практически, да.
4: У некоторых студии такие 12 метров.
2: А я видел, сейчас контейнеров делают домики и ставят их, несколько штук там как-то вырезают стенки, там что-то добавляют, окна, двери, и получается готовый дом.
4: Интересная идея.
2: Да, ну ладно, давай сейчас поиграем, Ирина. Слушай внимательно правила игры, желаем тебе удачи и обязательно, чтобы ты у нас сегодня выиграла приз.
4: Ну что, мы поставим прямо сейчас для себя песенку. Твоя задача будет угадать в этой песенке последнее слово, которое мы спрячем за каким-нибудь звуком. Угадаешь, получишь приз и отправишься на вечеринку. Но если вдруг не справишься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Сегодня 100% отгадают, песня очень известная, популярная, все-все поют сейчас. Ирина, тебе удачи, поехали!

0: Чего-то варится.
1: Так. Прочитать тебе последние строчки или сразу скажешь?
2: Нет, не надо. Слово «утонуть».
1: Утону, да? То есть эти пузырьки, это как будто бы тебе подсказочка такая. А давай послушаем правильный ответ.
3: В чистом поле, темной ночью, в небе звездном утону.
1: Ну, конечно, Ирина, все для тебя сделали. Ну и ты умничка, конечно, сразу
0: молодец.
1: Без подсказок. Да, пух, я отгадала. Да потому что песня настолько популярна, все же ее знают, да?
0: Конечно.
1: Вот пока она играла, мы с Риткой тут уже 3 хоровода сводили.
0: Да.
1: Веночков наплели. Ирин, поздравляем тебя, вручаем тебе билеты на вечеринку диско 90-х.
2: Здорово, спасибо.
0: На правах рекламы.
1: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
0: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
1: Встречаемся 16 мая в фабрике.
0: Для слушателей старше 18 лет.

8:15 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее на Jam FM обсуждение темы утра. Подключайся к нам, пиши свои сообщения в наш мессенджер Max, плюс 7 932 020 102.5, группа Jam FM во ВКонтакте. Тема там уже написана, еще с вечера лежит. Отправляй сообщение либо туда, либо сюда, куда тебе удобно. Ну и, возможно, именно твое сообщение мы сегодня выберем и вручим приз на Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
4: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы JAMFM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: JAMFM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумен, также переулок Базовый от станции Пионерская до асфальтового завода, Летчик, Фармавирская от автогенного переулка до улицы Архинская. Много машин на Черепаново от основ Черепаново до Стрелочников, на Кольцовском тракте от Яблоневой до переулка Базовый, на Сибирском тракте от Лучевой до ЖД переезда и на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых бригад.
12: Yeah.

0: Конечно же, решили поговорить, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные. Естественно, у всех уже план, ну, мне кажется, что большинство планы уже есть. Если брать меня, то мы запланировали эти выходные еще, наверное, месяца три назад. Как-то в компании тоже сидели и решили вдруг съездить в какой-нибудь городок. У нас уже какая-то традиция складывается. В прошлом году мы ездили
1: В Тобольск?
0: В Тобольск мы ездили, да, а в этом решили тоже на букву К, как у нас пошло, Киров. Ну, на самом деле, просто чтобы поезд туда добираться было недолго, вот там чуть больше. Мы сегодня сядем вечером в поезд и завтра уже там в районе обеда будем.
1: Здорово.
0: Да, и, естественно, посмотришь новые места, гостиница забронирована, и завтраки включены, и какие-то интересные места, и сам праздник, День Победы, все равно там по-другому все.
1: Да.
0: И ощущение такое, что ты полноценный отпуск у тебя. В общем, мы собираемся в Киров, нас ждет Вятка. Они причем, да, любят очень называть себя Вятичи.
2: Да,
1: и такое прям славянское.
0: Вятич. Да, да, да, да. Вот поедем в Киров. Я помню, когда давно еще в армии служил, ездил туда, привозил оттуда деликатесный по тем временам считался колбасный копченый сыр.
1: Знаете, вот такой палочка? Да, да, да, знаю.
0: Вот, и привозил его из Кирова. Почему-то мне отправляли туда, я помню, вез несколько палок, а здесь его не было. Вот, ну, возможно, и сыра тоже этого отведаем. Вообще там действительно очень вкусная кухня, интересная такая. Так что уже наметили себе много всех всевозможных мест, куда сходить, что посмотреть, где побывать. И там еще есть и, ну, а-ля термы, которые мы тоже очень любим. И они тоже у нас в планах стоят. Ну, надеемся, что все успеем. Рит, у тебя какие планы на эти длинные выходные?
1: Ну, во-первых, я хочу хорошенечко отоспаться. Второе, это я хочу погулять в каком-нибудь большом парке. Желательно, чтобы это был парк Оленьи Ручьи. Если я до туда доберусь, я буду просто счастлива. Я прям мечтаю. И, в принципе, я загадывала, что на какие-нибудь длинные майские туда поехать.
0: Очень здорово, фотографию обязательно сделай.
1: Да.
0: Я там ни разу не был, к
1: я
0: своему
1: тоже.
0: Стыду. К своему стыду, хотя я много слышал.
1: Несколько раз тоже была рядом, много слышала, но вот там внутри, чтобы бродить, очутиться, не было такого пока. Ну и, конечно, что-нибудь хочется такое активное, типа великов или электросамоката, покататься, тем более, что город будет праздничный, да, хочется по центру города где-нибудь, где можно, конечно, покататься.
0: Я бы еще где-нибудь поел солдатской каши. Когда вот был зимой, у нас забег, на лыжах бегали в лесу, вот мы проводили мероприятие, и там у нас на площадке как раз приезжала полевая кухня, солдаты ставили вот эту кашу и бесплатно всех угощали горячим чаем. Да, ну, на улице холодно было, а вот эта кашка, она такая вот, там на дровах же она делается в этом бочонке. Ой, баловником большим мешается, на свежем воздухе.
2: Вот то, что на свежем воздухе.
0: Это вообще вот замечательно. Я две порции с таким удовольствием съел, а там подходи, бери сколько хочешь. И вот сейчас как раз можно тоже повторить, я думаю, завтра тоже полевые кухни будут, можно посмотреть. А что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные, пиши нам про свои планы. Плюс 7932-020-102.5, группа Jam FM во ВКонтакте. Все почитаем, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз на Jam FM.

0: 8:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Чуть-чуть погодя, будут яркие заголовки. А вот о чем они будут, узнаем прямо сейчас.
1: У аллергиков появился свой мерч.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
10: Телефон рекламной службы JAM-FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: JAM-FM.
0: 8:31 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Прямо сейчас яркие заголовки. От кого бы думали? От Риты?
1: Да, от меня. Весна — это прекрасно, правда?
0: Конечно.
1: Но есть категория людей, которые реагируют на нее чиханием и красными глазами.
0: О, слушай, это моя жена, она так говорит тоже. Мое любимое время года — это когда вот весна, май, тепло, все, зима ушла, все надевают. Но не могу из-за аллергии. Вот у нас сейчас такая прям таблеточка ему спасается.
1: Я ее понимаю, потому что я тоже аллергик. Ага. И нам сейчас не сладко. Цветет тополь, цветет береза и много-много других.
0: О, да.
1: Но художница Полина Парыгина в коллаборации с одним из московских кафе выпустили мерч, чтобы поддержать всех, кто борется с весенней аллергией.
0: Так,
1: на дропе изобразили главные причины неприятных симптомов в иронично легкой форме.
12: Понял.
1: Серию назвали «Клуб аллергиков». Так появилась кепка со злобным цветком с кинжалом, оверсайз-футболка с чихающей розовой собакой и шопер со злобным цветком, который распространяет свое цветение.
0: Пыльцо. Ну, то есть, а еще можно выпустить в виде вот этих всех аллергий какие-нибудь, знаете, стресс-сниматели вот эти всякие, которые можно бить, кидать.
1: А, подушечки вот
0: ну,
1: эти,
0: ну, различные, да, там они шарики есть. Есть вот эти будильник, который не ломается, его можно что-то швырять. Выносить стресс такой, знаешь.
1: Хорошая идея, Палыч. Молодец, что предложил.
0: Ну, просто не останавливаться только на том, что ты показываешь, что у тебя, ты еще можешь и как-то, ну, отомстить ему, взять его, как швырнуть в стенку, например, и тебе вроде как полегче стало.
1: Что это такое, цветок с кинжалом.
0: Да, ну а вообще, мне кажется, это же недолгая история, сколько, ну не больше месяца, по-моему, да, она продлится.
1: Ну по-разному бывает, где-то может и до середины июня быть.
0: В общем, держитесь, мы с вами.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM ООО СЗ, жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 10, Полевской и Туринск плюс 11, Возбесте плюс 12 градусов.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
8: ОСЖК «Клевер Парк». ЕН 668 511 84 28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Всем доброе утро. С вами Павел Павлович, Маргарита Ярик, утренняя джимнастика, пятничный выпуск сегодня. Настроение великолепное. У всех, кто слушает, есть уникальная возможность получить крутой приз на GMFM, все, что нужно, написать нам по теме утра сообщение. Обсуждаем мы сегодня, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные. Писать можно в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Перед тем, как почитаем сообщение, у Ярика хочется тоже спросить, у тебя какие планы на 1, 2, 3 дня?
1: Ух ты, хотелось бы, конечно, отдохнуть, но предстоит все-таки немножко поработать. А отдохнуть почему? Потому что очень была у меня интенсивная, тяжелая, напряженная идея. Подготавливались к мероприятиям, посвященным 9 мая. Угу. Сегодня у нас, наконец-то, последний отчетный концерт. Вот, отыграем все и отдыхать. Ну, еще хочу переобуться, потому что из-за всех этих мероприятий, подготовок к мероприятиям, просто было некогда. Так
0: ну,
1: что
0: да.
1: Переобую машину, немножко поработаю, ну и немножко отдохну.
0: А Ярик действительно у нас по 2 часа в день спит.
1: Сегодня 2 часа ночь, спал, ребята.
0: Всю ночь работает.
1: До 3 часов ночи клепали сегодня, да.
0: Да, ну,
1: клипы.
0: Потом расскажешь, клипы клепали.
1: Да, сегодня еще прямая трансляция будет.
0: Клепали клип, да. Тавтология, да, какая-то?
2: Скороговорка.
0: Скороговорка. Так, ну все, давайте почитаем, что нам уже пришло.
2: Рома написал: в эти длинные выходные я обязательно хочу пробежать без остановки 22-25 километров.
0: Серьезно, девочка?
2: Да, так как 30 мая я первый раз бегу благотворительный полумарафон 21 километр 100 метров.
0: Вот, так, вот прям такая длина, да? Обязательно.
1: Там же четенько у них, то есть.
0: Да,
1: же.
0: А сегодня, получается, тренировка будет. Ну, в эти выходные тренироваться.
2: Да, ну это прям серьезно.
0: Да, молодец. Вообще, сейчас заметил, многие стали бегать сейчас. Всевозможные мероприятия посвящены, там бегут дети, женщины, мужчины. Все, невосмотря
1: да
0: на
1: молодцы.
0: Возраст, дистанции разные, беги куда хочешь, там по проселочной дороге можно по асфальту бежать. И это прекрасно, мне кажется.
1: Вот дорогого стоит, и вообще уважают таких людей. Вот мы с тобой, Павел Павлович, сколько можем пробежать?
0: Да немного. Ну, да, сколько? Ну, до остановки ближайшей.
1: Ну, где-то, да. А вот и люди,
0: Да, конечно, конечно. Ну, надо тоже к этому подходить постепенно.
2: Осознанно.
0: Ну, то есть не то, что там, знаешь, не бегал, раз на марафон. По чуть-чуть там, 3 километра, 5.
2: Да.
0: Можно
2: нарастающий.
0: Можно пешочком прогуляться сначала, а потом уже переходить на бег. Это здорово. Пиши ты, чем ты хочешь заняться, что ты обязательно должен сделать в длинные выходные, какие у тебя такие пунктики, как флажки, да, которые тебе нужно обязательно пройти. И пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во ВКонтакте. Почитаем. Возможно, кто-то для себя возьмет что-то из ваших сообщений, тоже присоединится. И с удовольствием вручим приз кому-то из вас за одно из сообщений на GMFM.

0: 8 часов 44 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Совсем скоро поиграем в «Мальчики и девочки». Легендарное противостояние продолжается. Кстати, это будет последняя игра перед большими праздниками. И вот тот, кто выиграет, целых 3 дня может носить гордый титул «Победитель игры «Мальчики и девочки» на Jam FM.
1: Реклама. Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
2: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
1: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
2: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
1: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
2: 2026 год.
3: Екатеринбург, 05.
4: На селе.

0: 101.1. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
5: 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Белинского от Чёрса до Большакова, Шевченко, Николая Никонова от Восточной до улицы Царская, также Смащиков от Сулимова до улицы Восточной. Много машин на Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад, на Щербакова от Прониной до Павлодарской, на Базовом переулке от станции Пионерская до асфальтового завода и на Черепаново стрелочников от остановки Черепаново до производственного переулка.
3: Реклама.
6: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: 102.5. Jam FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Jam.fm игра «Мальчики, девочки». Кто же сегодня заберет отличный приз на Jam.fm, узнаем уже совсем скоро.
1: Все, что тебе нужно, это отправить смайлик на наш номер плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Давай, поторопись.

0: 8 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Перемирие, объявленное президентом Путиным, вступило в силу в полночь по московскому времени. До 0 часов 10 мая все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения СВО, уточнили в Минобороны России. Вместе с этим прекращены удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием, большой дальности ударными, БПЛА по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами Украины в глубине территории страны. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру, говорится в сообщении Минобороны, цитирует его агентство РБК. Сегодня в Екатеринбурге будут ограничивать движение в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, проезд по улице Пушкина закрывают с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий на участке от проспекта Ленина до дома номер 11. Также сегодня утром запланирована традиционная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову на площади перед штабом ЦВО. На время акции закроют часть проспекта Ленина с 9:45 утра до 11:15 по нечетной стороне от Восточной до Луначарского. Также закроют участки улиц Бажова, Кузнечная и Мичурина. Завтра, в День Победы, будут традиционные перекрытия в центре. В Первоуральске почти завершился капремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января случился взрыв бытового газа. Специалисты восстановили несущие конструкции, провели ремонт в помещениях. Собственникам 12 поврежденных квартир переданы ключи. Им выплатили от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Из резервного фонда правительства области на капремонт дома было выделено более 17 миллионов рублей. Сейчас работы почти завершены. Ремонт фасада закончится до конца мая, сообщил губернатор Паслер. Напомню, после взрыва газа в одной из квартир был пожар, хозяйка получила ожоги, две соседки надышались угарным газом. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Согласно ему, управляющие компании обязаны информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений, содержать их в чистоте, с освещением и вентиляцией, обеспечить туда доступ. Если УК отказывается предоставить доступ или содержит подвалы в ненадлежащем состоянии, можно жаловаться в госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, прокуратуру. Напомню, в Свердловской области участились оповещения о беспилотной опасности. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Началась накануне в 18:14 по московскому времени. Продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от А до Х. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури. 24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего класса Х. Днем ранее две вспышки предпоследнего класса М. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода-C5.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщику «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 9:13 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки». Последняя игра, финальная на этой неделе. Разыграем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на любой фильм. Вот классно же, да? 3 дня у тебя, билеты в кино взял, отправился куда хочешь, посмотрел, что хочешь. Красота.
1: Замечательно.
0: За билеты поборются со стороны мальчика сегодня Геннадий. Он из Екатеринбурга, работает в РЖД и сейчас со смены ночной возвращается домой. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, всем привет.
0: Как у тебя получается в эти выходные-то отдохнуть просто в РЖД? Насколько я понимаю, там же свой график, и не особо они на праздники смотрят. Вот.
2: Да, у нас не очень праздничный график, а
0: ну, какие-то выходные, какой-то выходной, насколько я понимаю, раз домой идешь, у тебя все равно сегодня-завтра хотя бы есть, да?
2: Ну да.
0: Чем планируешь заняться, что нужно обязательно сделать в эти, пусть небольшие, может быть, для тебя, но тем не менее выходные?
2: Возможно, выбраться на природу, если еще успею застать хорошую погоду.
0: А погода вроде неплохая, да, успевая.
1: Ну, там будут скачки, но в целом нормально.
0: Главное, это клещи.
1: Вон, аккуратнее будь.
0: Да, не ходите в травяную местность, где-нибудь на полянках, где поменьше травы. Хорошо, играешь ты сегодня с Нелли. Нелли у нас из Косулина, работана в Екатеринбурге, в УРФУ. Сегодня у нее выходной, детей отвезла всех и подъехала к спортзалу. Видимо, решила заняться спортом. Нелли, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, ты уже в спортивной форме?
3: Нет, еще пока сижу в машине.
0: Понятно. Пока с вами играю, разговариваю. У тебя какие планы, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные?
3: Ну, заняться огородом, прибрать в порядок, что-нибудь посадить, может быть.
0: Слушай,
3: понедельник работаю.
0: То есть ты и в огород ходишь, и в спортзал ходишь, да?
3: Ну, а как?
0: Двойная нагрузка вообще у тебя получается? Ты вообще спортсменка.
1: Не щадишь себя.
0: Как у тебя хватает сил потом после этих всех возможных тренажеров на огород, на морковку? Ну, молодец, Нель.
3: На морковку,
0: да.
1: Зато фигура, наверное, у тебя потрясающая.
0: А какая потом будет этот урожай какой будет прекрасный?
1: Да, на спортике-то.
0: А ты, кстати, картошку будешь в эти выходные садить или еще нет?
3: Да нет, картошку не сажу, у меня не так много грядок, у меня всего 4.
1: А что там делаешь?
0: Что там у тебя растет?
3: Ну, зелень, ягодки, то есть помидорки, тогда для детишечек что-нибудь посадить.
0: Ну, с таким огородом можно и в спортзал походить. Тут картошки нет. Хорошо, давайте, желаем вам всем удачи, но сначала все-таки послушайте правила игры и приступим.
1: Каждому из вас мы будем задавать вопросы, их будет 3. Палыч приготовил вопросы для Нелли, я старалась, готовила вопросы для Гены. Все просто, вам кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш классный приз.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для Геннадия.
1: Атомайзер – это флакон для парфюма или для жидкого мыла?
2: Для мыла.
1: Для парфюма.
0: Так, движемся дальше. Нелли, вопрос для тебя. Вчера в Екатеринбурге наш хоккейный клуб «Автомобилист» «Молодежная лига» принимала «Спартак». Наши выиграли со счетом 4-3. Внимание, вопрос. Выиграли в основное время или в дополнительное?
3: Ну, я его не смотрела, поэтому могу только предположить, что в основное.
0: В основное счет закончился 3-3, представляешь, на последней минуте сравняли, причем «Спартак». А вот дополнительно наши все-таки сделали победу. Так, пока счет у нас не открыт, по нолям. Геннадий, вопрос номер 2 для тебя.
1: Рапсодия – это стрижка или окрашивание?
2: О, я думал, это музыкальный вопрос.
1: Нет.
0: Рапсодия.
1: Это парикмахерский вопрос.
0: Кстати, да. Произведение.
1: Ну давай,
2: стрижка. А еще раз варианты, если можно.
1: Стрижка или окрашивание?
0: Итак, вариант.
2: Давайте окрашивание.
1: Нет, это стрижка по типу лесенки.
0: Так, пока у нас счет не открыт, да, получается? Нелли, вопрос для тебя номер 2. Скажи мне, пожалуйста, как называют жители города Майкоп? Майкопцы или майкопчане?
3: Майкопцы.
0: Или майкопчане, какой вариант?
3: Ну, майкопцы.
0: Правильно, майкопчане. Ну, пока узнаем много всего интересного и нового, счет не открыт, пополняем багаж своих знаний. Третий вопрос все решит, Геннадий, для тебя.
1: Ну, вы соберитесь. Геннадий, итак, шкмирули – это грузинская лепешка или грузинское мясное блюдо?
2: Лепешка или блюдо?
1: Да.
2: Эх, какие вопросы сложные сегодня.
0: Да вообще.
1: Давай, постарайся.
0: Последний день готовились, самые сложные достались вам. Итак, раз, два, три.
2: Первый вариант.
1: Нет, второй. Это курица в сливочно-чесночном соусе.
0: Да что ж такое-то? Ну, Неля, скажи, пожалуйста, какое происхождение имеет слово футляр? Немецкое или французское?
3: Французское.
0: Да, умничка, есть правильный ответ. Ух, все, хотя бы один балл, но заработала. Геннадий, да, да, очень сложно сегодня было. Геннадий, тебе спасибо огромное, что был с нами. Ну, в любом случае, ждем от тебя новых смайликов и поиграем в другой раз, обязательно выиграешь, хорошо?
2: Спасибо, поздравляю Нелю.
0: Да,
2: с наступающим праздником.
0: Спасибо, спасибо, Геннадий, тебя так с наступающим. Ну, а Нелю мы не только поздравляем, но еще и вручаем подарки. Пританцовывает Неля, конечно же, потому что она уже выбирает фильм, на который она сможет отправиться. Ты получаешь пару пригласительных в Континент Синема АЛЛАТРИ. На любой фильм сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры весны.
4: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ». Где пробки?
0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ, ООО «Октранс», официальный дилер «Амода», автоцентр «Глазурит».
8: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская от Малышева до Хомякова, также летчик Фарновирская от автогенного переулка до улицы Артинская, Малышева от Репина до улицы Сакаева-Анцетти. Много машин на фронтовый бригад от электриков до космонавтов и на Восточной Первомайской до улицы Декабристов.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Мессенджер Макс плюс 7-932-020-102.5 и группа GMFM во ВКонтакте. Вот что нужно для того, чтобы получить приз на GMFM. В тему утра пиши свое сообщение, и, возможно, именно оно станет победным. А тема сегодня очень простая. Что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные? 9, 10, 11. Это уже понедельник, кстати, мая. Будем отдыхать.
1: Марафон целый.
0: Да, почитаем.
1: Кристина пишет, в эти длинные выходные, конечно же, первым делом хочется выспаться, но также сходить в баньку, поесть шашлыки, покататься на квадроциклах, доехать и посмотреть, что же это такое Дединский тоннель. Угу. Выходные будут точно насыщены.
0: Да, здорово.
2: А вот у меня вопрос. Для квадроцикла же тоже какие-то нужны водительские документы свои?
1: Да, я думаю, что да.
0: А вот по-моему, если... там по объему...
2: Там как-то вот, а вот в прокат, например...
0: Вот я говорю, что если объем позволяет, ну, то есть, условно говоря, там, до 50 кубиков...
2: Можно, да?
0: Да, а если свыше, то уже, по-моему, права нужны. Mm. Могу уточнить, но мне кажется, как-то так. Потому что, да, люди же берут, катаются.
2: Ну, уточним, да, узнаем.
0: Николай написал целое... у него прям, знаешь, это все четенько по пунктам, прям
1: давай,
0: план.
1: Давай, давай.
0: Доброе утро. Как уже не раз рассказывал о нашем гостеприимстве. Так вот, в эти выходные вновь приезжает много друзей-сослуживцев. Обязательная программа. Сегодня вечером встреча. 9.05 высадка в город. Парад, бессмертный полк, солдатская каша, посещение музея военной техники в Верхней Пышме. Место потрясающее. Рекомендую посетить всей семьей. Согласен полностью. Но там надо, по-моему, несколько дней брать, чтобы посетить все. Круглый стол с мясом на углях. Банька, бассейн. 10.05 посещение места службы, встреча с командирами. И, внимание, детская ура. Едем в аквапарк.
1: Прикольно.
2: Нет, классно, до 9 мая со сослуживцами. Это, да. Это очень символично.
0: 11 числа подведение итогов. Разработка новых планов на ближайшие выходные. Уборка, стирка, огород, как положено. Всем привет, удачных выходных. Мы помним, гордимся, чтим, с великой победой. Ура, написал Николай. Тоже поздравляем, конечно же, всех с наступающим праздником. Но у Николая прям все четенько.
1: Теплое такое сообщение, спасибо тебе, Николай.
0: Да, здорово, пускай все осуществится.
2: Такой армейский офицерский подход.
0: Мне нравится, да. Посадка,
2: супер.
0: Выход,
1: заход. Четенько.
0: Четенько. Пиши ты, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные, какие у тебя пунктики обязательные, и присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102.5, либо группа GMFM во ВКонтакте. За одно из сообщений еще и приз вручим на GMFM.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Чуть-чуть времени пройдет и появятся яркие заголовки. А сейчас мы можем узнать чуть-чуть о том, что же там будет.
1: Рэпер Баста рассказал о том, как у него вывалился зуб прямо во время концерта.
0: Ой!
2: Реклама.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
9: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
8: Понедельник, 11 мая. Урал-КамАЗ.
9: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
8: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
9: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
10: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
11: 2026 год.
10: Екатеринбург, 0+.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Яркие заголовки от яркой Маргариты прямо сейчас на Jam FM.
1: Рэпер Баста однажды потерял зуб во время собственного концерта.
0: Ой, теперь он Бафта?
1: Вот так неловко вышло, нет, уже все нормально. Об этом эпизоде он рассказал в одном из подкастов.
0: Ага.
1: Как это было?
0: Да.
1: Артист выступал перед публикой и задел случайно микрофоном временный зуб. В результате зуб выпал на пол, и певцу пришлось спрятать его в карман аккуратненько. Причем это была только шестая песня концерта. Ага. Он изо всех сил старался не потерять этот зуб, но ему нужно было потом его вернуть на место. Он признался, да, что я глазами его увидел, аккуратненько присел, схватил, положил в карман и весь концерт допел. Разницы никто не заметил.
0: Когда меня не втонет, я буду петь голофами.
1: Голофами своих детей.
14: Временный зуб, это можно где-то взять его у кого-то в аренду.
0: Где дают временные зубы?
1: Нам тоже надо.
0: И на какое время?
14: Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ревде сейчас плюс 13, в Реже плюс 12, в Краснотуринске плюс 7.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
15: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
16: 30 лет опыта – это гарантия.
15: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
16: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
17: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вселенной. 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 8 мая, пятница.
1: Овен, помоги тому, кто нуждается в поддержке.
2: Телец, решение сложной задачи придет, если дашь себе паузу.
1: Близнецы, устрой мини-праздник и подари себе позитив.
0: Рак, разреши себе импульсивную покупку.
1: Лев, сделай выбор в пользу себя, даже если кто-то не одобрит.
2: Дева, приятная находка сделает день особенным.
1: Весы, поступи вопреки привычке, и результат тебя удивит.
0: Скорпион, время рассказать о своих чувствах.
1: Стрелец, жди приятных новостей от тех, кого давно не видел.
2: Козерог, самоирония поможет разрядить напряженную ситуацию.
1: Водолей, позволь новым людям войти в твою жизнь.
0: Рыбы, доверься случаю, иногда именно он приводит в самое правильное место.

0: где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Роза Люксембург от Малышева до Карла Липнихта, также Вильгельма до Гнина, от Павла Шаманова до улицы Краснолесья, Волгоградска от Хасановской до улицы Чкалова. Много машин на Амундсен от Волгоградской до Московской, на Армавирской от Летчиков до Артинской, на Фронтовых бригад от улицы Электриков до проспекта Космонавтов.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: 9:49 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, сегодня 8 мая, пятница. Выходные нас ждут большие, 9, 10, 11 отдыхаем, сегодня сокращенный день, ну и в теме утра мы тебя спрашиваем, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные. Принимаем от тебя сообщение в наш мессенджер Max, плюс 7 932 020 102 и 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Заходи, пиши, среди всех сообщений разыграем одно и вручим приз уже совсем скоро на GMFM. Ну а теперь, что пришло?
1: Наташа пишет, 9 мая мы едем в деревню. Сначала сходим на парад по традиции, георгиевская ленточка и пилотки, наш дресс-код. А потом день рождения сестры, родилась 9 мая. Будем отдыхать и кайфовать. Всем хороших выходных и хорошего настроения.
0: Очень похоже сообщение пришло от Анастасии. В эти выходные обязательно сходим на парад. Победа — это традиция в нашей семье. Дочке 4 года, уже очень ждет. Ну и, конечно, прогуляемся, ведь майская погода прекрасна. Вечером обязательно будут шашлыки, но в оставшиеся дни будем гулять, есть мороженое и наслаждаться выходными днями.
1: Замечательно.
0: Юля пишет, подольше поспать.
2: Ну,
0: как
2: вот
0: тебе?
1: Хорошо.
2: Многие
1: идеально,
2: так,
1: я считаю.
2: Многие так будут
0: делать. Вот Ирина, кстати, хочет устроить фотопрогулку по красивым местам города. Красивое слово — фотопрогулка, да?
1: Да, но сейчас очень действительно и цветет все потихонечку, и тепло. Мне кажется, идеальные фоточки получатся.
0: Отлично. Что ты собираешься сделать? Какие у тебя обязательные пункты? Пиши нам, плюс 7 932 020 102 и 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Почитаем уже совсем скоро. Кому-то из вас вручим приз на GMFM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Регионам России рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты субъекты России будут определять самостоятельно. В городе Спутники Екатеринбурга, Среднеуральске, полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом накануне объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. Из-за реконструкции развязки у Калины в Екатеринбурге на месяц закроют проезд на важном перекрестке. С 5 июня и до конца июня будет полностью перекрыто движение транспорта на пересечении левого проезда Сибирского тракта и переулка Базового. Ограничения вводят из-за начала реконструкции очередного участка эстакады. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта в переулок Базовый при движении из Компрессорного. Объехать закрытый участок можно будет по маршруту Сибирский тракт, Восточный, Ткачей-Фурманово. Схема движения автобусов и троллейбусов не изменится. Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в казахстанский город-курорт Актау. Новое направление открывает авиакомпания Red Wings с 11 июня. Актау уже третий город Казахстана, куда можно улететь из Екатеринбурга. С 2022 года Red Wings выполняет регулярные рейсы в Астану и Алматы. В летний сезон рейсы в курортный город Актау на Каспийском море будут выполняться дважды в неделю, по четвергам в 9:10 и по субботам в 6:10. На маршруте задействуют российский авиалайнер «Сухой Суперджет-100». Время полета 2 часа 30 минут. В Актау есть несколько оборудованных пляжей, отели от 3 до 5 звезд. Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичное с простым круглым вырезом и лаконичным кроем, без рукавов и без сложных деталей. Об этом сообщили редакторы модного журнала Vogue. Они назвали такие платья платьями в три отверстия для рук и головы. Такие наряды были особенно популярны в 1990-е. Сегодня такие фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом специалисты советуют выбирать платья нейтральных оттенков, длины мини или до колена. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. За окном плюс 17 градусов, сейчас солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер холодный сегодня, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Jam.fm.

0: Где пробки?
1: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Токаря, Трепина, до Татищева, также восточная от Малышева до Первомайской, Бебеля от Автомагистральной до улицы Таватуйской. Много машин на Летчик, Фармавирской, от Автогенного переулка до улицы Артинская, на Малышева от Комсомольской до Восточной и на Малышева от Бажова до улицы Мира.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницей. 8 мая на календаре, год 2026. Сегодня мы тебя спрашивали, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные 9, 10 и 11 мая. Что нам еще написали?
1: Аня пишет, 9 мая – это самый главный праздник нашей страны, поэтому обязательно отмечаем каждый год. Это традиция. В этот раз решили собраться с одноклассниками, с которыми каждый год встречаемся в разное время года. Хотя закончили школу уже давно, а еще у моей доченьки день рождения. 10 мая ей исполняется 18 лет. Время летит, будет много друзей и, конечно, семья.
2: Здорово.
0: Да, написал нам Киров, и это не город, это имя такое.
1: Да, красивое.
0: Киров, да, мы с ним уже играли как-то у нас. Также был. И вот что он нам пишет. Добрый день, с наступающим праздником. Записал песню на 9 мая. Конечно, на домашней студии. Насколько я помню, у него там своя студия. Он музыку пишет, поет. Получилось неплохо. Вас всегда слушаю. Вы молодцы. И меня вдохновило то, что я хочу записать вашу добрую энергетику. И на выходных начать записывать песню про ваше радио. Ух так ты. И будет называться Jam FM. Когда делаю, сразу скину вам на оценку. Меня зовут Кира. Всех с праздником. С Днем Победы. Слушайте, ну...
1: Будем ждать.
0: Это приятный сюрприз.
1: Необычно
0: для
1: очень.
2: А вдруг это станет гимном потом нашей радиостанции?
1: Вполне возможно.
0: Возможно, почему нет? Ну, в общем, Киров, спасибо. Будем с нетерпением ждать. Желаем тебе вдохновения. Очень приятно, что кто-то хочет написать песню про Jam FM. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло у нас от Николая. Там, потому что все по пунктикам, все четко. Видно, что человек, наверное, или в армию служил, да, или, может
1: военный
0: быть...
1: Военный человек.
0: Военный, да, или с полицией. В общем, слушайте. Доброе утро. Как уже не раз рассказывал о нашем гостеприимстве, так вот. В эти выходные вновь приезжает много друзей-сослуживцев. Обязательная программа. Сегодня вечером встреча. 9.05 высадка в город. 9.05 парад, бессмертный полк, солдатская каша, посещение музея военной техники в Верхней Пышме. Место потрясающее. Рекомендуют всей семьей посетить, Николай, это место. Я точно соглашусь. Единственное, что нужно ехать прям на день, либо на два даже.
1: Много там объектов,
0: там
1: экспонатов.
0: Очень много, не обойти сразу сюда. Круглый стол, это продолжается сообщение от Николая, с мясом на углях, банька, бассейн. 10.05 посещение места службы, встреча с командирами. Дальше детская, ура, едем в аквапарк. 11.05 подведение итогов, разработка новых планов на ближайшие выходные, уборка, стирка, огород, все как положено. Всем привет, удачных выходных. Мы помним, гордимся, чтим, с великой победой, ура. Николай, классное сообщение, с удовольствием.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, с окном плюс 17 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, ну что в этот раз тебе попалось?
1: Молодой человек сделал предложение возлюбленной прямо в примерочный магазин одежды.
0: Как-то ты с улыбкой это сказала.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
4: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
5: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
4: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
5: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
4: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
6: Екатеринбург, 0.
8: Телефон рекламной службы JamFM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: JamFM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки.
1: Ну, спрошу у вас, как у опытных мужчин, где лучше всего делать предложение своей возлюбленной?
0: Ну, где-нибудь на берегу моря, например, вечером на закате. Либо
1: Красиво.
0: На какой-нибудь высокой точке.
10: В горах где-нибудь.
0: Да, где видно весь город, там у твоих ног, например. Mm-hmm. Ну, в кафе по классике можно там
10: сгорать. В ресторане.
0: Свечи. Мало?
1: Но бывает не так.
0: А как?
1: В сети завирусилось видео, в котором парень встает на одно колено перед возлюбленной и делает ей предложение руки и сердца.
0: Пока все красиво.
1: Да, пока да. Но дело в том, что этот трогательный момент произошел прямо в примерочной обычного магазина одежды. При этом автор ролика был одет в голубую рубашку и белые брюки, на которых присутствовала бирка.
0: Так.
10: Все, я понял.
1: А его избранница была в белой маечке, в коричневых шортах, тоже все с бирками. Ролик набрал более 5 миллионов просмотров. Но в комментариях, кстати, большинство отметило, что примерочная магазина не самое удачное место для помолвки. Очень много хейта это все получило. Кольцо тоже из обычного магазина. Это что, шутка? Я бы точно сказала нет. Ну и самое такое топовое. Очереди в примерочной и так уж слишком длинные. Зачем?
0: Слушай, действительно, если кольцо с биркой, тоже забавно.
10: Это не в маркетплейсе было интересно?
1: Нет.
10: Все происходило.
1: Это в таком большом магазине одежды. Супермаркет.
0: Ну, не все себе могут позволить, наверное, красивую одежду. Вот здесь они такие: а давай пойдем, ты оденешься как невеста, я как жених. А потом все снимем и обратно развесим.
10: Да, заодно и фотосессия.
0: Что-то в этом есть. Это... Заодно сфотографируемся, да?
10: Да, заодно и фотосессия у нас будет.
0: Интересно, кольца тоже с бирочками.
1: Интересно.
10: Это были яркие заголовки на JamFM.
2: Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ЗАО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 13, Полевской и Туринск плюс 14, Возвестие плюс 15 градусов.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ООО «СЗЖК Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробностью в отделе продаж.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсоры выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагнина от Павла Шуманова до Краснолесья, также Рябинина, Визбульвар от Малышева до Мельникова, Донбасская Бибеля от Никольского переулка до улицы Таватуйская. Много машин на Восточной от Советской до Малышева, также на Восточной от Тверикина до Первомайской и на Московской от Волгоградской до Хасановской.
0: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
4: 102,5. Jam FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Ну что, сегодня 8 мая, прекрасная погода, ждут нас 3 выходных дня. Сегодня, кстати, сокращенный день, можно чуть-чуть пораньше, вполне законно. Ну и, конечно, я думаю, что многие уже придумали, что будут делать в эти выходные. Если еще нет планов, заходи в нашу группу ВКонтакте, можешь почитать, люди там уже написали свои сообщения. Ну, в основном это, естественно, посетить парад, погулять по городу и отправиться куда-то на отдых, там, за год, шашлык, банька,
1: ну да,
0: и так далее.
1: Ну да, такие традиционные майские делишки.
0: Это прекрасно, когда, ну и многие друзей встречают, кто-то в гости, например, да, тоже ездит, с родными повстречаться можно. Вообще, выходные — это возможность увидеть тех людей, с которыми долго-долго не встречался, да, например.
1: Хорошо, да.
0: Потому что можно далеко куда-то раз и уехать там, например, на несколько дней.
2: Как Вал Палыч у нас, раз.
0: Ну, и... я в Киров еду, но мы просто у нас, да, традиция какая-то, потому что, не знаю, мне кажется, вот, когда есть возможность куда-то выехать, надо ей воспользоваться.
1: Согласна полностью.
2: Да, когда еще?
0: Как, ну да, когда вот, еще? Да. Поэтому всем, наверное, желаем отлично провести эти выходные дни. Ну а прямо сейчас ты можешь привет и поздравления передавать с помощью мессенджера Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Писать свои поздравления. И, естественно, диджей Дэн все будет озвучивать. За весь парад в течение всего дня на JamFM. Яна Ефимова делится свежими историями, рассказывает. Ну и, конечно, наше вечернее шоу, которое начнется в 17.00. Называется оно «Джем без правил». Миш Киселев и
1: Яна Ефимова,
0: да, наши бессменные ведущие, которые создают хорошее настроение, разыгрывают призы, подарки. Все это также на JamFM. Но нам остается, наверное, только пожелать всем отличных выходных и всех с праздником Великой Победы.
2: С наступающим!

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Перемирие, объявленное президентом Путиным, вступило в силу в полночь по московскому времени. До 0 часов 10 мая все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. Накануне на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил о том, что Москва будет соблюдать перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая. Пишет РИА Новости. Напоминает о том, что Владимир Зеленский перемирие на 8 и 9 мая не поддержал. Он предлагал некий режим тишины с полуночи 6 мая, а также заявлял о том, что Киев окончательно определится со своими планами по перемирию сегодня, 8 мая. В России предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей 1 июня. Как заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день должен ощущаться как настоящий праздник. Кроме финансовой помощи, Гриб предложил учредить новую традицию чествования родителей. 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, а также ведомственные и госнаграды за достойное воспитание детей, пишет «Вечерняя Москва». ЧП с детьми произошло в Верхней Пышме. На спортплощадке обрушилась часть теннисного стола, придавила двух мальчиков 9 и 12 лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент случился накануне вечером на улице Латышова. Детей доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил старший помощник главы СКР области Александр Шульга. Между тем, участники сообщества Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район, в сети ВКонтакте пишут о том, что стол не выдержал, потому что подростки сидели на нем большой компанией. ДТП с участием байкера на Эльмаше накануне вечером парализовало движение в районе. Кроссовер столкнулся с мотоциклом на старых большевиков. Очевидцы сообщали, что пострадали девушка и юноша, их забрала реанимация. Из-за этого ДТП весь район стоял в пробке. В сети появилось видео ДТП. Мотоцикл буквально разлетелся на кусочки. В ГАИ ответили, что выясняют обстоятельства этой аварии, пишет Ядин. Между тем, в Великобритании водитель врезался в стену с рисунком, который был похож на въезд в тоннель. Инцидент случился в шотландском городе Глазго. На рисунке были изображены два больших глаза с темными зрачками, которые автомобилист и принял за въезды в настоящие тоннели, сообщил портал News.com. Спустя несколько минут после аварии на место прибыли пожарные, полицейские. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем добро-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре города солнечная, плюс 18. На сегодня синоптики нам пообещали преимущественно ясную погоду, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду в течение дня, 15-20 выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

прислушивающийся к вселенной, к знакам. Матвей Мельников, намек на нас, на Jam FM. Я без намеков. Всем хорошей, классной пятницы, последней рабочей, не просто перед выходными, а долгоиграющими и праздничными. Пусть легко все проходит, обязательно с хорошим настроением. С меня хорошая музыка, зовут DJ Dan. Скоро о Насте, затем Delete и Funkay. Ну а прямо сейчас компанию составят на Jam FM. Девчонки фабричные.

0: Кемеровская, 22-228-2111.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
3: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
2: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
3: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
2: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: 2026 год.
4: Екатеринбург, 05.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 11.17 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Восточка стоит от Советской до Малышева, от Куйбышева до Первомайской. Малышева от Комсомольской до Восточной, Московская от Волгоградской до Хасановской, Серафим Дерябиной от Гурзовской до Шумяна. Тормознем на объездной от Громова до Амундсена. Космонавтов стоит от Победы до Машиностроителей. Щерса от Цурико до Московской.
6: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Николь Кидман обожает русскую литературу. Недавно актриса призналась, что в подростковом возрасте не могла оторваться от чтения русской классики. В одном из интервью она рассказала, что больше всего полюбила творчество Федора Достоевского и Льва Толстого. Произведения именно этих писателей покорили ее сердце. Особенно голливудскую актрису покорил роман «Война и мир». Как пишет Супер, 8 лет назад она даже прилетала в Санкт-Петербург. Звезда посетила все места северной столицы, связанные с литературой, в том числе и локации, которые описывались Толстым в книге. Ей было интересно наблюдать за тем, как созданная ею картинка в голове совпадает с реальностью. Удивительно, но знакомство с русскими авторами произошло у Николь совершенно случайно. Ей просто попался на глаза список книг, которые должен прочитать каждый. Кидман подчеркнула, что с тех пор именно русская культура положила начало ее творческому пути. Отмечу, что актрисе также нравится роман и Эмили Бронте «Грозовой перевал». Главный герой Хитклифф – один из любимых ее персонажей. Ну что сказать, отличный вкус. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За бортом солнечные плюс 18 на сегодня. Синоптики нам пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня до плюс 20.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Если нет текущих задач, обязанностей, нагрузочки, то почему бы и нет? Можно проводить время вот в таком состоянии, как у группы «Блестящие», с таким настроением. Ну а если все-таки они есть, как ни крути, у нас пятница, последний рабочий день, то все-таки сосредоточиться на них, чтобы все сделать, успеть, выполнить и быть красавчиком. Чувство выполненного долга легко проводить долгоиграющие праздничные выходные, которые уже вот-вот, через несколько часов. Всем удачи, плодотворной в любом случае пятницы. Ну а с меня музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулова, затем People Disco Machine, группа Хёца. А прямо сейчас Люща Ботина на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. 2 точка стоит от Советской до Малышева, от Куйбышева до Первомайской. Малышева от Комсомольска до Восточной. Уральская Гагарина от Первомайска до Советской. Тормознем на Серафим Дерябина, от Грузовской до Шумяна. Космонавтов стоит от Победы до Машиностроителей. Базовая переулка от станции Пионерская до Асфальтового завода. Объездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
3: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. 264 беспилотника были сбиты силами ПВО России над регионами страны минувшей ночью. В некоторых регионах объявляли режим ракетная опасность. Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного президентом Путиным, отмечают СМИ. Так массированную атаку дронов отражали в Ростовской области. Из-за налета пострадали дома и загорелся склад. Беспилотники и ракеты были ликвидированы в городе Таганрог и в Азовском районе. К счастью, жертв нет. Более суток длится угроза атаки беспилотников в Рязанской области. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту Путину послание от Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая, сообщил замглавы МИДа страны Ростислав Хованец. Также Фицо сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта. Об этом сказал словацкий замминистра на заседании комитета Нацсовета, пишет газета «Коммерсант». Напомню, премьер Словакии прибудет в Москву 9 мая. Он встретится с Владимиром Путиным, возложит цветы к могиле неизвестного солдата, но на параде Роберта Фицо не будет. По данным пресс-службы Кремля, в День Победы 9 мая Москву посетят 7 иностранных делегаций. В День Победы метро в Екатеринбурге продлит работу до часу ночи, сообщает ему екатеринбургский метрополитен. В День Победы поезда будут ходить по особому графику, в праздничном режиме. Однако в вечерние часы интервалы движения сократят до 3 минут. Это позволит быстрее развозить пассажиров после основных мероприятий Дня Победы. 10 и 11 мая поезда метро будут курсировать по графику выходного дня. Центральные улицы Екатеринбурга в праздники будут перекрыты для транспорта. Подземка в эти дни – самый надежный способ быстро добраться до дома. Напомнили в метрополитене, пишет «Урару». На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает Управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. В акции «Бессмертный полк на орбите» принял участие космонавт из Свердловской области Андрей Федяев. Российский экипаж МКС записал видео, на котором трое космонавтов – Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев – держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной, а также фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд. Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне, отметил Андрей Федяев, цитирует его издание «Новый день». Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. За бортом без изменений, солнечный, плюс 19. На сегодня синоптики обещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 15-20 тепла.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Хорош.
1: В нашем случае не разряд, а зарядом. С максимальным, чтобы его хватило, как минимум, на несколько часов, пятницы, да-да-да, у нас последний рабочий перед длительными выходными, чтобы все успело, сделалось, чтобы горело в руках, ну и при этом было хорошее настроение. Удачи абсолютно во всем, ну и оставаться здесь с хорошей музыкой. Меня зовут DJ Дэн, скоро студио, затем Зиверт, а прямо сейчас компанию составит Камрад на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
7: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
6: Понедельник, 11 мая. Урал-КамАЗ.
7: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
6: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: 2026 год.
8: Екатеринбург, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: 12.15 в Екатеринбурге, а на страничке в сервисе Яндекс.Карты по-прежнему 4 балла из 10. Восточная стоит от Советской до Декабриста, здесь оставим более 20 минут. В районе 10 это Шевская от Блюхера до Промышленного проезда, 5 минут с 8 марта от остановки Южная до Циолковского, Щербакова от Самолета до Павлодарская, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, Челюскинцев от Свердлова до Восточной, Космонавтов от Победы до Машиностроителей и тормознем на Московской от Хомякова до Ленина.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Уволенная из театра Екатерина Волкова раскрыла причину конфликта с руководителем. Актриса, которая ранее сообщила об увольнении из театра из-за возраста, призналась, что эта причина была лишь способом ужалить ее напоследок.

0: При этом конфликт назревал из-за несогласия актрисы с решением руководства. Екатерина прокомментировала: «Я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. Человек решил отомстить за неподчинение. Он имеет право считать, что в этих моих спектаклях актриса должна быть моложе». Кроме того, Екатерина отметила, что ее перестали устраивать финансовые условия. Гонорары для новых лиц, которых хотела заполучить руководство театра, по словам Волковой, заметно отличались. Она дополнила: «Я отказалась работать в старых проектах, которые мне не нравятся. Из-за этого со мной поквитались». Напомню, что после скандального увольнения Екатерины Волковой из театра ее поддержали многие артисты, в том числе народная артистка России Лариса Долина. Ну а я считаю, что эту ситуацию нужно давно уже оставить в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом солнечная, плюс 18 на сегодня. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду в течение дня. 15.20 выше нуля.
1: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «ЭЗ ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Немного назгущали краски, группа Бис, еще не поздно, на Джем ФМ, выживалите, печалите, вот все это пусть будет не про нас, тем более сегодня в пятницу. Пятница обычно, ну, на позитиве, улыбка произвольная должна, а еще тут и длительные выходные, ну, какой-никакой, но тем не менее, повод есть, все-таки три, не два, три дня целых будем отдыхать, да еще с хорошей погодкой. Меня зовут Диджей Дэн, планов тебе приятных и оставаться, располагаться, только хорошая музыка в моем распоряжении. Скоро Джонни, затем Филатов, Кэрос и Мумитроль, а прямо сейчас Паскаль Летублен на Джем ФМ.

0: Goodbye.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
1: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Фурманова до Щерса, Восточка от Малышева до Декабриста, в Серафим Дерябина от Волгоградска до Шумяна, ИКАТ от 16 километра до Высоцкого, а также базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 Щербакова от самолета до Павлодарская, Челюскинцев от Свердлова до Восточки, Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
2: Реклама.
6: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. На юге России приостановили работу 13 аэропортов в Южном и Северокавказском федеральных округах. Это связано с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщает Минтранс. Работа логистического центра, управляющего воздушным движением на юге страны, временно скорректирована. Персонал в безопасности. Идет анализ работоспособности оборудования, сообщили в пресс-службе Росавиации. Приостановлена работа в том числе аэропортов Астрахань, Волгоград, Геленджик, Сочи, Минводы, Краснодар и других. Информацию обещают обновить после 11 утра по московскому времени. Между тем, в соседнем Пермском крае и в самой Перми сегодня снова воют сирены. По громкой связи объявили о воздушной тревоге, пишет Е1. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что промышленные предприятия региона сегодня снова атакованы беспилотниками ВСУ. Пермский политехнический университет сегодня перевел своих студентов на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба вуза. Напомню, накануне в Перми под удар беспилотников попал корпус нейрохирургии. Ударом дрона был затронут жилой дом. К счастью, пострадавших нет, пишет Ятин. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. На радиофаке УРФУ накануне, в День радио, открыли памятную доску в честь легендарной рок-группы Агата Кристи. Она начинала здесь творческий путь. Для нашего культурного года это событие действительно важное, цитирует Департамент информполитики областного министра культуры Илью Маркова. После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем. Напомню, именно на радиофаке УПИ в 1985-м появился ВИА РТФ УПИ, который вскоре перерос в Агату Кристи. Здесь учился один из основателей группы Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился и его брат Глеб. В День Победы на всех федеральных и общедоступных телеканалах России пройдет традиционная акция памяти «Минута молчания». Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на эфирные сетки вещателей, одновременная трансляция начнется в 18:55 по московскому времени 9 мая. Синхронная трансляция акции будет на Первом канале, «Россия-1», НТВ, ТНТ и на других широко доступных телеканалах. Официальный курс доллара – 74,62, евро – 87,89.

0: От 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». За бортом солнечное в центре города плюс 19. На завтра, суббота, 9 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9. 15 выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

Солидарен на все 100 с Мари Краймбрери. Давай не ждать. Что ждать, как говорится, у моря погоды. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Ну и все тебе успеть в последний рабочий в пятничку. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Молоко. А прямо сейчас Полина Гагарина на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 4 балла из 10. Восточка стоит от Советской до Декабриста, Верхотурский проезд от космонавтов, вернее, Верхотурский проезд космонавтов от Икада до

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Мы будем

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam.fm.
8: Привет! В Екатеринбурге появится современный скейт-парк. Новая площадка появится в квартале Архангел Михаил. Ее площадь составит целых 3000 квадратных метров. Она объединит любителей экстремального вида спорта. При строительстве парка специалисты будут опираться на олимпийские стандарты качества. В ближайшем будущем там смогут проводить как мелкие, так и крупные соревнования среди скейтбордистов. Также площадка отлично подойдет для обучения тех, кто только встал на скейт. Как пишет Global City, конфигурация парка включает три зоны – тренировочную, уличных фигур и амплитудных прыжков. Известно, что уже летом там пройдут первые соревнования по самокату. В конце августа скейт-парк примет вторую всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Отмечу, что парк откроют уже в конце мая. Классно! Еще одна площадка для активного досуга в нашем городе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
7: Прогноз погоды на Jam.fm.
9: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре города солнечное плюс 19. На завтра, суббота, 9 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 9-15 выше нуля.
10: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
11: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
11: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
12: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Сборка любви. Вот с таким предложением, девчонки фабричные на Jam FM. Ну, а я предлагаю тебе тоже поиграть, а именно выиграть билеты на игру «Урал КамАЗ» без возрастных ограничений. Сегодня последний день, на неделе рабочей, разыгрываю билеты на футбол. А именно розыгрыш будет в следующем часе, с 14 до 15. Слушай внимательно. Схема та же. Прозвучит отмашка. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102.5. Ну, так, на всякий случай. Напоминаю номер телефона. Если будешь пятым по счету, твой мячик смайла прилетит. Все, билет твой. Ну и, конечно, нужно обязательно указать номер телефона для связи с тобой, чтобы объяснить, как забрать пару билетов на футбол. На правах рекламы, матч пройдет в следующий понедельник. Это 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Итак, слушай внимательно. Jam FM с 14 до 15. Разыгрываю билеты на футбол.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС в одном из районов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Напомню, беспилотник попал в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Кроме того, разрушения от падения обломков беспилотников зафиксированы в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе области. Как уточнил Скрябин, обошлось без жертв. Напомню, Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в 13 городах на юге России, в том числе в Астрахани, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре и других. Из-за угроз налета беспилотников в московских аэропортах введены ограничительные меры. Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет очно, сообщили в департаменте информполитики. При этом отметили, что решение может быть скорректировано. Все будет зависеть от политической обстановки утром 9 мая, пишут издания «Новый день» и «Е1». Приняты усиленные меры безопасности. Шествие начнется в 10:30 утра. Колонну будут формировать не на улице Толмачева, как раньше, а на Пушкина. Напомню, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам о том, что очных шествий «Бессмертный полка» в России не будет, только за рубежом. Напомню, в Свердловской области шествия запланированы в трех городах. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. В День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше обычного, до часу ночи, 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре города. На улицах Ленина, Карла Либкнехта, 8 марта, Ельцина, Малышева, а также Белинского и Радищева. Также для удобства пассажиров создана карта для онлайн-отслеживания общественного транспорта. Там можно увидеть, в какой точке будет находиться общественный транспорт конкретного маршрута. Схема также есть на городских порталах ИАН, Новый день, Е1 и других. В Свердловскую область доставили частицу пламени с могилы неизвестного солдата в Москве. Она будет храниться в городе Трудовой Доблести, Каменске, Уральском, в семье труженицы тыла Уральского алюминиевого завода Нина Четвертных. Как сообщили в департаменте информполитики области, отец женщины до войны работал на УАЗе, в 1941-м ушел на фронт. Девочке тогда было 10 лет, но она уже начала работать на сельхозполях. Большая часть урожая которых передавалась на нужды фронта. Сейчас труженица тыла 94 года. Она воспитала двоих детей, у нее четверо внуков и пятеро правнуков, пишет «Новый день». Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в больнице в Португалии. Она подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике, пишет «Лента.ру», ссылаясь на западные СМИ. Операция прошла успешно, а сейчас певица восстанавливается. Бонни Тайлер, 74 года. Она была наиболее популярна в 1980-е и 90-е. В 2013-м выходила на сцену Евровидения с композицией «Believe in Me». Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Субару в центре Екатеринбург Юг на Московской 214А. В центре города солнечно и плюс 19. На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 9.15. Выше нуля.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Я тоже с игрой. Вернее, с напоминанием о ней. Разыгрываю на GMFM пару билетов на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Не сейчас, скоро прозвучит отмашка. Твоя задача, услышав, сразу прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и важное условие — быть пятым по счету и обязательно указать свой номер телефона, чтобы связаться с тобой. На правах рекламы матч пройдет в следующий понедельник, 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Поддерживаем наш Урал на финише сезона. Информация из категории 0+. Итак, слушай внимательно, GMFM, скоро будет отмашка и разыграю билеты на футбол.

0: Кемеровская, 22. 228-2111.
1: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
2: Урал бьется за возвращение в Премьер-лигу.
1: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
2: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
1: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год. Екатеринбург, 0+.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты те же 4 балла из 10. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого. Восточка от Ленина до Декабристов. Космонавтов от ЕКАД до дома номер 87. На этих направлениях оставим более 10 минут. 10 минут. Светлореченская от Соболева до Репина. Армавирская от Нижнего переулка до Ереванская. Летчиков Армавирская от Автогенного переулка до Артинская. Малышева от Бажова до Мира. Серафим Дерябины от Волгоградской до Шаумяна.
6: И снова музыка.

0: Блестящий раж с восточными сказками. Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 2 050 000 рублей. Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на JAM-FM.
6: Привет! Билли Айлиш впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Зарубежная певица приехала на премьеру своего биографического фильма вместе с Нэтом Вулфом. Новый избранник старшей звезды на 7 лет. Возлюбленные с лучезарной улыбкой на лице позировали папарацци. Певица появилась на дорожке в яркой зеленой футболке и длинной юбке черного оттенка. Образ Билли дополнили яркие красные носочки. Нэт предпочел брючный костюм с белой рубашкой. Пара не скрывала чувств на публике. Поклонники отреагировали на такой выход позитивно. Они отметили, что звезды достаточно гармонично смотрятся вместе. К тому же они видят, как певица расцвела в этих отношениях. Отмечу, что ранее Билли и Нэт связывала лишь дружба. Мы тоже безумно радуемся за пару. Пускай у них все сложится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
7: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗЭ» жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом солнечно и плюс 19. На завтра, суббота, 9 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15 выше нуля.
8: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
9: ООО «ЭЗЭ» ЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
10: JAM-FM. 102.5. JAM-FM. Новинка на JAM-FM.
11: Ёлка. Проще.

А я предлагаю выиграть билеты на футбол. Здесь на GMFM разыгрываю парочку на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Это моя отмашка прямо сейчас. Присылай смайл, футбольный мяч к нам. Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Будешь пятым по счету, и все. Билеты твои. Ну и, конечно, обязательно укажи номер телефона. На правах рекламы. Матч пройдет следующий понедельник. Это выходной. 11 мая, 16:00 на Екатеринбург-арене. Информация с категории 0+. Итак, присылай прямо сейчас смайл, футбольный мяч к нам. Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Желаю удачи.

Элок и Бруно Мартини на Jam FM здесь и сейчас, очень в тему эта песня, потому что именно здесь и сейчас на Jam FM разыгрываю билет на футбол на игру «Урал КамАЗ» без возрастных ограничений. Прозвучала не так давно отмашка, а перед ней еще были мячики, будем считать, все это была разминка. А вот когда была отмашка, нужно было прислать футбольный мяч, смайлик к нам, Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, вот на этот номер. И важное условие — быть пятым по счету. Пятый по счету, да, победительница у нас сегодня в пятничку — это Алевтина. Алевтина, поздравляю, именно тебя прилетел пятым по счету мячик футбольный. Последние цифры 41-11, респект. Молодец, что сразу прислал номер телефона. Билеты твои! На правах рекламы. Матч пройдет следующий понедельник, 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Поддерживаем наш Урал на финише сезона. Информация из категории 0+.

0: где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, московская стоит от советской женщины до волгоградской, верхотурский проезд космонавтов от ЕК до дома номер 87. На этих направлениях оставим около 20 минут. В районе 15, это Куйбышев от Хохряков, восточный, восточный от Малышева до Декабристов, 10 минут. ЕКАТ от 20-го километра до реки Березовка, Светлореченская стоит от Соболева до Репина, Шевская теплично до космонавтов, и задержаться придется в базовом переулке от станции Пионерская до асфальтового завода.
0: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: Бывший. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» в Екатеринбурге на Ростовщина 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Это связано с атаками беспилотника на Ростов-на-Дону и прекращением работы центра аэронавигации в этом городе. Там анализируют работу оборудования. На юге России временно закрыты 13 аэропортов. На данный момент в Кольцово задержаны рейсы в Минеральные воды, в Нечанг, в Сочи, в Краснодар, в Ставрополь. Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы. Пишет Ядин. В Верхней Пышме разбираются в ЧП с детьми. Накануне на спортплощадке обрушилась часть теннисного стола. Придавила двух мальчиков 9 и 12 лет. Их увезли в больницу. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил старший помощник главы СКР области Александр Шульга. Между тем, участники сообщества Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район. В сети ВКонтакте пишут, что стол не выдержал, так как подростки сидели на нем большой компанией. Регионам России рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты субъекты России будут определять самостоятельно. В США ввели режим ЧС третьего уровня из-за хантавируса. Это минимальное значение по внутренней шкале угроз. Оно соответствует стандартной процедуре реагирования и указывает на сохраняющийся низкий риск для населения. При этом органы здравоохранения штатов усилили мониторинг эпидемситуации, сообщает телеканал ABC. Тем временем первый случай заражения хантавирусом зафиксировали в Израиле. По предварительным данным, пациент заразился в Восточной Европе. Напомню, 3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантике. Трое заболевших на борту погибли. К 5 мая число зараженных возросло до 7. Маленькая грудь, как у балерины, стала трендом среди звезд, пишет издание Sun. Так, на ежегодном благотворительном балу Met Gala знаменитости с большой грудью старались ее не демонстрировать. Обладательницы небольших форм стремились их подчеркнуть. Явление связано с ростом популярности инъекций для сжигания жира, культуры пилатеса и востребованностью худых моделей для модных показов. Тренд подтвердила и пластический хирург Нора Нуджент. В последнее время ее клиентки чаще предпочитают импланты небольшого размера, которые лучше подходят тем, кто ставит спорт и фитнес на первое место, говорит хирург, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6 на Росточной? В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются, Уникум остается с вами. Приезжайте, Росточная 38. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре города солнечный, плюс 20. На завтра суббота, 9 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер при этом переменных. Направление от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 9-15 выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ.
6: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Извините, что это за марка машина, не могу понять. Это Zivert. Стас Фишковичица на Jam FM. Если вдруг там что-то не успеваешь, не выходит, тоже можно добавить газку, потому что все ближе вечер пятницы и, конечно, выходные. Плодотворного последнего рабочего, удачи абсолютно во всем. Ну, для настроения хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Бахти Туркен. Затем этот Эдвард Майя, Вика Джигулина. Ну, а прямо сейчас со студио на Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду People Media.
3: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
4: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
3: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
4: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
3: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
5: Екатеринбург, 0.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 15-17 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карт уже 5 баллов из 10. ИКАД стоит от 19 километра до Высоцкого, от реки Березовка до Березовского тракта. Это ИКАД. Амундсен от Московской до Обездной. Восточка от Малышева до Декабристов. Малышева от Бажова до Мира. Постоянно Артинская от Нижнего переулка до Армавирская. Сложно на Шевченко от Карла Липнихта до Луначарского. Московская стоит от Советских женщин до Волгоградской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты выдохнул.

0: не забудет Яна Ефимова поделиться свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Хавьер Бардем отказывается от роли в кино из-за жены. На днях обладатель премии «Оскар» рассказал о совместной жизни с актрисой Пенелопой Крус. Пара счастлива в браке уже 16 лет и воспитывают сына и дочь. Так, по словам кинозвезды, он вынужден отказываться от новых ролей из-за того, что не может прожить без любимой больше 2 недель. Актер уверяет, он настоящий счастливчик, потому что женат на такой красавице. Хавьер поделился: «Я чувствую себя счастливчиком, потому что мне посчастливилось быть с ней в одно время, в одном месте, в одной жизни. Пенелопа удивительный, прекрасный, хороший человек. То, как она относится к своей семье, к друзьям, к нашим детям, ко мне, к самой себе. Прошло много лет, и я не заметил в ней ни малейшего намека на злобу. Кроме того, она чертовски красива». Отмечу, что Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма. Романтические отношения завязались спустя 16 лет, в 2007 году во время работы над фильмом Вуди Аллена. Круто, когда муж так высказывается о своей супруге. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Солнечное плюс 22. На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра днем 9:15 выше нуля.
8: Реклама.
11: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
12: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
11: 30 лет опыта – это гарантия.
12: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
11: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
13: Застройщик ООО «ЭЗ «Атлант» Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
2: Немного твоего позитивчика предпраздничного прилетело. Всем доброе утро, большой привет, лучшее радио на земле. Как написано, так и читаю, Jam FM. Всех с праздником 9 мая, с главным праздником нашей страны, а еще моей доченьке день рождения 10 мая. Ну, в общем, каскад праздников, ей исполнится целых 18 лет. Это Анечка, Аня, тебя тоже с наступающим праздником, твою семью, ну, загоди, что называется, не поздравляют, поэтому этого делать не буду, а вот отметить, провести и день рождения 9 мая, ну, ура, тепло семье, это пренепременно обязательно. Спасибо большое. Так, Киров на связи. Всех с праздником, с Днем Победы, Алла Верды. Всем добра, весеннего настроения и с наступающим праздником 9 мая. Это от Николая. Всех, да, с наступающим праздником, с 9 мая. Если есть что сказать, написать, поздравить, поделиться, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй. На джем.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Полеты в аэропорты юга России предварительно остановлены до 12 мая, сообщили сегодня в Росавиации. При этом отметили, что документ о приостановке может быть пересмотрен в сторону сокращения этого срока. Ожидается завершение специалистами госкорпорации по ОРВД анализа работы оборудования центра в Ростове. Рейсы не принимают и не отправляют 13 аэропортов, в том числе в Астрахани, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Минводах, Сочи и других городах. Причиной стало попадание украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе, пишет «Москва-24». Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет очно, сообщили в департаменте информполитики. При этом отметили, что решение может быть скорректировано. Все будет зависеть от политической обстановки утром 9 мая, пишут издания «Новый день» и «Е1». Приняты усиленные меры безопасности. Шествие начнется в 10:30 утра. Колонну будут формировать не на улице Толмачева, как раньше, а на Пушкина. Напомню, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам о том, что очных шествий «Бессмертный полка» в России не будет, только за рубежом. Напомню, в Свердловской области шествия запланированы в трех городах. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. В День Победы на всех федеральных и общедоступных телеканалах России пройдет традиционная акция памяти «Минута молчания». Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на эфирные сетки вещателей, одновременная трансляция начнется в 18:55 по московскому времени 9 мая. Синхронная трансляция акции будет на Первом канале, «Россия-1», НТВ, ТНТ и на других широко доступных телеканалах. В акции «Бессмертный полк на орбите» принял участие космонавт из Свердловской области Андрей Федяев. Российский экипаж МКС записал видео, на котором трое космонавтов – Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев – держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной, а также фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд. Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне, отметил Андрей Федяев, цитирую. Его издание «Новый день». На радиофаке УРФУ накануне в День радио открыли памятную доску в честь легендарной рок-группы Агата Кристи. Она начинала здесь творческий путь. Для нашего культурного года это событие действительно важное, цитирует департамент информполитики областного министра культуры Илью Маркова. После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем. Напомню, именно на радиофаке УПИ в 1985-м появился ВИА РТФ УПИ, который вскоре перерос в Агату Кристи. Здесь учился один из основателей группы Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился и его брат Глеб. Официальный курс доллара 74,62, евро 87,89.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16:05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. За бортом без изменений солнечный плюс 22. На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь, да, плюс 13. Завтра днем 9:15 выше нуля.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Филатов Карас со своим движем на GMFM. Ну а скоро начнется наше вечернее шоу «Джем без правил». Мишка Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение 2 часов обсуждают, говорят, ну и дарят подарки. Не просто так, конечно же. Тема на сегодня связана с предстоящим праздником Великой Победы. Откуда ты любишь смотреть салют? Вот так, все очень просто. Свои варианты можешь уже сейчас присылать к нам в Макс, +7 93 200 102.5, ну, либо писать в группе GMFM ВКонтакте, там уже появился пост, вот под ним в комментах. Оставляя автору лучшего сообщения, варианта мы подарим, они подарят подарки. Миш Киселев, Яна Ефимова, «Джем без правил», тема «Откуда ты любишь смотреть салют?». Меня зовут Диджей Дэн, хорошей пятницы и удачно все завершить. Естественно, перед длительными выходными двигаемся дальше к вечеру с хорошей музыкой. Скоро «Рефлекс», затем «Хабиб», а прямо сейчас «Ирбокс» на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 16-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты уже 6 баллов из 10. ЕКАД стоит от 20-го километра до Высоцкого, от реки Березовка до Березовского тракта. Блюхера проезжая от Комсомольска до Норильска. Учителей Турбина от Вилонова до Космонавтов. Восточка от Первомайской до Декабристов. Постоим на Космонавтов от Челюскинцев до Турбины. Много машин на Декабристов в Сибирском тракте от Бажова до Базового переулка. Артинская стоит от Книжного переулка до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Люся Чеботина отреагировала на критику Любови Успенской в свой адрес. Певица отреагировала на нелестное замечание. После того, как по сети разошелся скриншот с комментарием артистки о своей коллеге под одним из роликов, Люся саркастично поблагодарила ее за поддержку. Она отметила, что регулярно становится жертвой травли в интернете, но не намерена сдаваться. А выпад Успенской она назвала странным. Люся поделилась. «Действительно странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забулить чужими руками, но не на то напали. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя». Отмечу, что ранее Любовь Успенская отметила, что Люся Чеботина ее раздражает дико. Она просто ее терпеть не может. Ну а мы считаем, что лучшая реакция на негатив – это ее отсутствие. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Жилой комплекс Клевер Парк». В центре города солнечное, плюс 22. На завтра, в субботу, 9 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 15.
1: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Я же никак не узнаю, кто конкретно здесь со мной на Jam FM. Просто всем большой привет, кто находится на волне 102.5, ну, либо на сайте в онлайн формате radiojamfm.ru. Ну и совсем скоро с нами здесь появится Миш Киселев и Яна Ефимова. Наше вечернее шоу «Джем без правил». Сегодня обсуждаем, откуда ты любишь смотреть салют. Все-таки впереди завтра уже 9 мая, поэтому все варианты можешь сейчас присылать к нам в Макс, как всегда, +7 932 020 102.5, либо писать в группе Jam FM ВКонтакте, там появился пост, вот по ним в комментах все оставляй. Конечно же, автору лучшего послания, по их версии, по Мишиной, Яниной, они подарят подарок обязательно. Итак, откуда ты любишь смотреть салют? Пиши, оставляй комменты. В 17.00 в следующем часе «Джем без правил». Миш Киселев и Яна Ефимова. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро «Елка», затем «Бандерас». Ну а прямо сейчас «Асиана» на Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16:46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщается Россиянекс-картой, ЕКАЦ по-прежнему стоит от 20-го километра до Высоцкого. Проезжая Блюхера от Комсомольской до Норильской, Восточка от Первомайска до Декабристов, Учителей, Турбина от Вилонова до Космонавтов. Сам проспект от Челюскинцев до Турбинная, Артинская от Нижнего переулка до Космонавтов, Малышева от Бажова до Комсомольской.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Оценкой последствий ограничений авиасообщения на юге России занимается Министерство транспорта. Закрытие 13 аэропортов после атаки на региональный центр Организации воздушного движения прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал удары по мирной инфраструктуре, домам и гражданскому населению проявлением терроризма. Росавиация приостановила работу российских аэропортов до 12 мая, сообщив, что это решение может быть пересмотрено в сторону сокращения. В это же время в аэропорту Кольцово к вечеру пятницы отменены 8 рейсов на вылет и прилет, в том числе в Минеральные воды и Ставрополь. Задержаны 7 рейсов, из которых не менее 3 самолеты, которые должны были вылететь в Сочи. Среди задержанных есть также рейс в Пермь. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет городской портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть при этом потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной или транспортной инфраструктуры в регионе. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С7» и «Смартавиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, нельзя использовать их для зарядки или питания других устройств на борту самолета. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗС Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, суббота, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 9 минут. Пришло время сказать всем добрый вечер. В студии два прекрасных человека. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И здесь 2 часа прямого эфира вместе с вами. Начнем, как всегда, конечно, с темы, которая нас сегодня объединяет.
3: Сегодня мы, во-первых, хочу сказать, что завтра же у нас праздник великий, 9 мая, да, запустят праздничный салют. Увидеть его можно будет у акватории городского пруда в 22:00. Так вот, запускать его будут на «Динамо», и поэтому в теме нашего вечера мы решили спросить, откуда же ты любишь смотреть салют?
2: Ну или откуда лучше, по твоему мнению, смотреть салют?
3: Лучше точка обзора.
2: Ну, то есть, откуда ты будешь смотреть, это иногда бывает по факту.
3: Ну
2: то есть, где ты
3: вот
2: есть.
3: Подошел.
2: Ну да, не успел, или заглянул за кофе, например. То есть, есть много причин, там, да, много людей гуляло, ты не успел добраться. Вот расскажи нам, откуда ты планируешь смотреть салют, и где, ну, лучше всего это делать? Ты откуда наблюдаешь салюты?
3: У меня, смотри, я салют наблюдала, во-первых, на Макаровском мосту. Мне кажется, там классный ракурс, но очень много, конечно же, людей. Меня это очень сильно напрягает. Я не люблю всякие вот эти публичные, да, большие вот эти праздники.
2: Нет, так не ходи.
3: Ну нет, но все равно салют-то посмотреть хочется, понимаешь, разделить эти эмоции.
2: Не,
3: да.
2: Ну ты тоже
3: Макаровский
2: тогда.
3: Макаровский мост, вот. Ну, конечно, такой лакшери-вариант, можно сказать. В Высоцком есть прекрасный ресторан на 51-м этаже. Забронируйте столик.
2: Это лайфхак.
3: Да, лайфхак. Вообще, даже если вы просто на смотровую площадку туда хотите сходить, можно сходить в ресторанчик, посидеть, отдохнуть и посмотреть в прекрасном ракурсе этот салют. Но мне кажется, там уже 9 мая будет все забито завтра.
2: Ну, люди, ну, а может, нет?
3: Ну,
2: как
3: я,
2: говорится,
3: я думаю, вряд ли.
2: За спрос денег не берут.
3: Да, но знаете, что есть такой лайфхак?
2: Можно позвонить, спросить, если свободно. Да, пожалуйста, можете отправиться. А я обычно салют наблюдаю на работе. Вот когда у меня есть какое-то мероприятие, у меня, потому что, ну, последний год, в том году, все вот салютующие истории, именно было какое-то мероприятие. Ну, то есть у кого-то свадьба, там, свадьбы, корпоративы и так далее. И вот я наблюдаю всегда из отеля, который находится, ну, практически там в 70, по-моему, метрах от центра города.
3: Хорошо видно.
2: Шикарно. Там терраса на 120 или на 170 человек. Открытая, понимаешь. Мне нравится всегда в конце мероприятия, говорит, а теперь для вас салют. И вот там типа он
3: пиу-пиу-пиу-пиу.
2: Да, он пошел. В общем, у нас есть два варианта выхода, куда вы можете нам отправить свою информацию. Первый — это мессенджер Max плюс 7-932-020-125 и официальная группа во ВКонтакте. Но это все не ради забавы, а ради еще и подарка.
3: Всю неделю мы эту разыгрываем прекрасный мерч от Джем FM, а именно фиолетовые кружки, такие яркие, которые могут вам достаться, если вы напишете нам сообщение, да. И, конечно, стикеры с изображением ведущих и вообще в целом с логотипом нашей радиостанции.
2: Приятно наблюдать за тем, что сообщения уже полетели. Вот для меня просто фиолетовый цвет... Он,
3: что, ты его не любишь?
2: Не, не всегда привлекательный.
3: А как, подождите, я сегодня в желтом, в цвете лидера. Как тебе?
2: Ну, во-первых, ты слишком долго до этого шла.
3: Ты не оценил. Ну, про цвета сейчас заговорили,
2: 4 дня назад еще нам написали об этом.
3: Нам написали, да. Вот помню, мужчина написал желтый цвет лидера. Я такая думаю, ну, надо достать свою желтую вот эту вот курточку легкую.
2: Вообще, я думал, что такой светло-зеленый это цвет лидера. На банковские купюры просто похожи.
3: А, ну вот, у тебя, у каждого свой, давай так.
2: Да, без проблем. В общем, пишите сообщение, и в конце этого вечера мы вам подарим. Я почему про цвет-то говорил, о том, что кружки шикарного цвета. Они какие-то вот фиолетовые с фуксией, какие-то вот они яркие, красивые.
3: Ой, ты знаешь цвет фуксия?
2: Да, да, да. Мне просто это единственный цвет, который мне сильно нравится. Из нестандартных, я имею в виду. Но мы продолжаем этот вечер встречать вместе с тобой. Танцуем, наслаждаемся. Если вы едете в автомобиле, можете слегка приоткрыть окно.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Насель

0: 1-1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Где пробки?
3: Разбежимся по дорогам. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, блюхера проезжая стоят от Шадринского переулка до Краснодарской, ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого и от моста через ЖД дорогу до Березовского тракта. Космонавтов от Старых Большевиков до дома номер 87, Амундсена и Щерса, Сурикова до Безное, постоим на Восточке от Первомайской до Ткачей. Сложно на Стрелочников Черепанова, Челюскинцев до Бебеля, на Малышева от Мира до Горького.
1: И снова музыка.

0: Подожди.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 22 минуты. За окном у нас с вами в центре города температура воздуха 22 градуса. И мне так нравится говорить это. Вообще обожаю. Еще весной тем более. О, красота.
4: Ой, классная погода, правда.
3: У нас есть сегодня тема, которую мы обсуждаем. И она, мне кажется, в определенный день
4: актуально
3: поможет вам быть как бы, ну, на передовой салюта.
4: А конкретно именно завтра, 9 мая. Салют, конечно же. И мы решили у тебя спросить, откуда ты любишь смотреть салют? Где лучший угол обзора на него?
3: Мы обязательно поговорим о том, что будет именно в сам праздник и куда можно пойти,
4: чуть
3: чем
4: позже.
3: Можно посмотреть, да, только чуть позже. А сейчас мы хотим именно узнать место и локацию, где это сделать лучше всего. Два варианта у тебя, куда написать. Первое — это в Макс, плюс 7-932-020-102.5 и, конечно, официальная группа во ВКонтакте, GMFM, там уже есть наш пост, ждем твои сообщения туда.
4: Юля пишет, смотрим салют на площади. Уже такая семейная традиция. Обязательно сделаем кучу фото, чтобы потом выложить в соцсети. Я, кстати, всегда вот это, знаешь, какое-то 9 мая я не ходила, не смотрела салют, потом зашла во все социальные сети. Действительно, у всех там они мелькают, эти фотографии салюта.
3: Я вообще не понимаю.
4: В разном качестве.
3: Зачем это делать, если честно?
4: Все выкладывают.
3: Я понял,
4: знаешь,
3: понял.
4: Вот все. Ну вот
3: все,
4: как можно
3: меня
4: пойти и не выложить, понимаешь?
3: Абсолютно. Зайдите в мои социальные сети, вы салют там не увидите.
4: Поэтому, ну если вы пропустите, просто зайдите на следующий день, 10 мая, в социальные сети, посмотрите, там вполне себе тоже.
3: Я, к сожалению, давай я так тебе скажу. К сожалению, последние 3 года относительно
4: не
3: вот сегодняшней даты, да, я не ходил на салют, и я думаю, что в ближайшие годы я тоже не буду ходить, потому что у меня завтра у сына день рождения. Ну, то есть реально, официально.
4: 9 мая.
3: Да, 9 мая у него день рождения, поэтому буду поздравлять его с большим удовольствием. И, ну, к сожалению, не получится. Но вот ваш вариант нам Дарья написала. Значит, а добрый день, она говорит, а я из окна смотрю. Мне кажется, это самый удобный вариант. Он прямо перед окном все раскрывается. Я у нее спросил, это где? Ну, чисто территориально, чтобы понять. Она написала о том, что это Пионерский микрорайон. И дальше она решила прямо макнуть меня. Она говорит, окна выходят на Динамо, и когда салют раскрывается, получается прямо перед окном. Я, значит,
4: что-то
3: держусь...
4: Что-то на элитном
3: таком. Я ей сказал, так может... Билетики продавать?
4: Что сюда?
3: К себе на балкон.
4: На смотровую площадку, так
3: да,
4: скажем, вашу локальную.
3: Да, Дарья, поэтому я считаю, что 10% мои.
4: Задумайте, хороший бизнес. Не только 9 мая можно, да, там в день города организовать.
3: Да, в любой день, вообще в любой день. Любой поэтому
4: праздник.
3: Можно там, знаете, со временем улучшить локацию, если где-то на балконе поставить шезлонги. Правильно?
4: Ну, как только прибыль появится, первое.
3: Кресло-мешок.
4: Да.
3: Чтобы вот кресло-мешок 330 рублей, стоя 150.
4: Так,
3: ну,
4: то есть посидеть зря тоже платно надо.
3: Да.
4: А вот мне нравится, Макс пишет в мессенджер, Макс, значит, пишет, традиционно уже с друзьями смотрим салют с летней веранды вот одного из ресторанов.
3: Вот.
4: Ну, тоже как вариант.
3: Да, причем в торговом центре, прямо в центре города, и торговый центр в центре города, его целом можно было так назвать, да, заходят туда, молодцы, вот вам тоже лайфхак.
4: Совмещают
3: Яна.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
5: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
4: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
5: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
4: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
6: Екатеринбург, 0+.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
10: Jam без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Jam FM.
12: Jam без правил.
13: 17:31. Пришло время свежих историй.
14: Полина Гагарина назвала профессию

0: свои мечты после ухода со сцены.
1: На пенсии, получается.
0: Ну, она задумалась над тем, чем будет вообще заниматься, да, после окончания
1: своей
0: профессии.
1: Карьеры.
0: Прям профессии. Ну, профессии.
1: Не, ну я имею в виду не отдыхать где-то там,
0: ну,
1: курочек
0: видимо,
1: разводить,
0: хочет работать
1: не знаю,
0: на пенсии,
1: прям
0: да.
1: работать.
0: Ну, вот ты как думаешь, вот кем бы она могла работать?
1: Педагог по вокалу.
0: Так.
1: Ну,
0: кстати, ты очень близок. Артистка призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. Ну, конечно,
1: ну,
0: а
1: вот,
0: что
1: вот,
0: она
1: вот.
0: Будет преподавать? Конечно, вокал.
1: Да.
0: Она вот говорит, цитирую, «Моя отдушина дети». Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно.
1: Ну, давай встретимся с тобой через пару-тройку лет.
0: Двое детей, напомню, у певицы. У нее сын старшему 18, дочери, значит, 9 лет Мии. В общем, она хочет заняться образованием деток.
1: В смысле, образованием своих детей?
0: Нет, других, понимаешь, на благо других. Трудиться. Ну, своих-то она уже образовывает.
1: Педагогикой.
0: Да, педагогикой. Угу. Поэтому ты прав в этом плане. Но поклонники, конечно, бьют тревогу. Они думают,
1: если
0: Полина уйдет со сцены раньше времени и займется, значит, вот этим всем, раз она так любит сильных детей.
1: И
0: они
1: что?
0: Не хотят, чтобы она уходила.
1: А, ну с этой точки зрения...
0: Я тоже не хочу. Классная певица.
1: Слушай,
0: очень нравится
1: ну
0: ее
1: вот
0: вокал.
1: Глядя на сейчас тех людей, которые уже как будто бы достигли определенного возраста, где они уже могут не то чтобы заработать, и зарабатывать, а уже, наверное, как бы делиться. Вообще, мне как-то один раз профессор в институте сказал о том, что у тебя есть три времени, когда ты обучаешься, потом, когда ты зарабатываешь, и потом, когда ты обучаешь уже. То есть у тебя
0: ну,
1: вот три перспективы.
0: Ну вот когда наступает, когда обучаешь?
1: Ну когда ты заработал уже. Нет, там нет то, что, значит, 55, все. Там,
0: ну, слушай,
1: нельзя.
0: Я обучаю в 22, поэтому у меня вот так сложилось.
1: Ну, ничего страшного, мы верим в тех людей, которые рядом с тобой, в них в жизни все получится. Пусть не сдаются раньше времени. Я имею в виду, что, сейчас, то есть момент обучения происходит. У меня вообще всегда к преподавателям был один-единственный вопрос. Я считаю, что меня должен обучать человек, который имеет непосредственное отношение к этому. Или имел непосредственное отношение к этому.
0: Ну, это понятно.
1: То есть если меня обучают там какой-то, ну, грамоте экономической, то однозначно у человека должны
0: финансист
1: быть
0: какой-нибудь.
1: Какие-то сбережения, да, он должен регулировать поток своих денежных средств.
0: Профильное
1: образование. Ну, не в образовании дело, чтобы это было подкреплено в жизни еще.
0: Угу.
1: То есть, если тебя учат, вот, ну, давайте на женский лад, ты раз про детей там говорила, если тебя учат, ну, как бы, как правильно рожать человек, который никогда этого не делал, ну, я сложно воспринимаю, как он может, вот, не переживая этот момент на себе.
0: На практике,
1: как бы,
0: скажем так.
1: Просто дыши, да, хорошо дыши.
0: Да?
1: Это вот такие социальные, ой, как это, публичные люди, которые никогда этого не делают, но
0: тренинги
1: тебе...
0: проводят.
1: Да, вот по формату запускаем шарик счастья или желания там
0: ну, слушай,
1: воздух.
0: Слушай, Полина Гагарина, ну она же может классно преподавать вокал.
1: Нет, 100%. Конкретно, если в этом случае, да, я думаю, что вокал она может преподавать, тем более она знает, как это делать. Добавим еще, давайте, сцен движения добавим еще тоже
0: тем
1: может
0: Тем более у нее
1: преподавать.
0: Уже есть опыт с детьми работы, она же в этом шоу в известном сидит в качестве жюри,
1: mm-hmm.
0: или сидела, я уже просто не в курсе. Вот, значит, с детками она уже работала.
1: Но раз оно не идет сейчас, значит, сидела mm-hmm. точно, как бы, будет в следующем сезоне или нет, узнаем. В принципе, да, одобряем, задумайтесь на секунду, чем бы вы хотели заниматься, кем бы вы хотели работать, когда, ну, там, ваше основное место работы уже закончится для вас.
0: Ну, или на пенсии просто.
1: Ну, или на пенсию, да, уйдете. Вообще, как вам определить, вы должны заниматься тем, за что вам бы, ну,
0: кайфуйте.
1: Вам бы не платили деньги, и чем бы вы занимались. Вот если вы выберете эту какую-то профессию.
0: Ну, вообще, говорят, как лучшая работа, это высокооплачиваемое хобби. И так
1: конечно.
0: Должно быть не только на пенсии, а в целом вашей во всей жизни.
1: Да, мы эту запись передадим нужным людям у нас в компании, там это все обсудят. Ну а пока мы продолжаем этот вечер вместе с вами, я думаю, что если вы едете в автомобиле, то вы в целом знаете, что происходит за окном, но вдруг вы бы захотели узнать точную информацию, так вот у нас впереди она есть.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант», Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, субботу, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты, и в центре города температура воздуха 22 градуса, максимально тепло, шикарно провожает нас на такие длительные выходные. Мы сегодня обсуждаем тему, которая в целом реализуется как бы завтра, и нам важно знать, потому что мы тоже ищем себе местечко.
3: Мы сегодня обсуждаем, откуда ты любишь смотреть салют или знаешь какие-то вот такие места, где мы тоже можем с Мишей прийти и на него посмотреть.
2: Пока нам пишут, мы расскажем о том, что, во-первых, лайфхаки нам подкинули. Это нормальная тема. Вы можете выбрать где-то, значит, заведение, рестораны, какие-то кафе. Ну, в общем, любое место, куда
3: с
2: можно зайти. Не то, что с панорамным, а именно в ту сторону, да, где как бы будет происходить, да. Просто если вы сядете с обратной стороны, грубо говоря, здания, вы ничего и не увидите. Чтобы хотя бы в сторону динамок, если кто не знает, то будет все это происходить там, в смысле, сам салют. А видеть уже будем в определенном ракурсе и радиусе. Вот подумайте, где есть какие-то места, куда можно отправиться, где
3: вот
2: можно
3: еще есть
2: посидеть.
3: Время забронировать.
2: Да, кстати, можете забронировать. А можете вообще даже сейчас съездить.
3: Так, посмотреть. Ага.
2: Как оно вообще? Да, может быть, оно и не стоит того. Ну вот у нас...
3: Ну, прям запариться надо.
2: Но в целом, что, чем заняться? Если вы ничем не заняты.
3: В пятницу вечером, тем более.
2: В пятницу вечером, да. Можете прогуляться, тем более погода нам сегодня улыбается с вами.
3: Ирина пишет, раньше ходили на все салюты, пока сын был маленький, а сейчас ему компьютер интереснее, так что ходить перестали.
2: Но тут момент, когда уже надо просто заниматься как бы убеждением. То есть раньше, давайте так, а вы откуда знаете, что он раньше хотел? Может быть, он тоже не хотел, но вы его физически сильнее.
3: А сейчас стал взрослый.
2: Нет, говорит, но я имею в виду, что маленький ребенок, он...
3: За ручку приводили.
2: Да, в этом смысле я имею в виду. Ладно, выбирайте свои места в центре. Если вы такие, не, мы будем гулять в центре, можете в центре посмотреть. Можете забраться на памятник, в смысле, просто зайти на него пешочком в центре, и там тоже будут открываться отличные виды. Я знаю, что есть легкая рекомендация не подходить сильно близко к динамо для того, чтобы, как бы это не было прямо у тебя над головой. То есть
3: конечно,
2: лучше подальше, чтобы наслаждаться и видеть все. Не, я имею в виду, максимально близко это не делать. На расстоянии вытянутой руки. Тогда будет в целом хорошо, будет видно. Выбирайте места. Если вы уже выбрали, то скажите нам тоже, куда отправиться. У нас есть мессенджер Max +7 932 020 125, а также официальная группа во ВКонтакте. Выбирайте, что вам удобно, и отправляйте сообщение туда.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
6: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, много машин космонавтов. От старых большевиков до дома номер 87. Малышева стоит от Гагарина до Репина. ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого. Амундсена и Щорса от Сурикова до Обездное. Блюхера проезжа от Шадринского переулка до Краснодарской. Копится транспорт на Шевско-Егошинском подходе. От Краснофлотцев до улицы Отдыха. На Готвальда от Черепанова до Бебеля.
10: Реклама.
12: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 53 минуты, пришло время подвести итоги. Сегодня мы обсуждали вопрос, где же все-таки лучше всего смотреть «Салют», ну или где ты смотришь, а там, где ты, всегда же лучше всех считается.
3: И мы определили победительницу, ей становится Дарья, и она вот нам написала, что у нее окна дома как раз-таки выходят на прямо на этот «Салют», раскрывается вид прекрасный, Пионерский район.
2: Она сегодня забрала все, что только можно. И вид красивый, и подарки.
3: И мерч выиграла, конечно, от Джем FM. Я напомню, что она выигрывает кружку прекрасного фиолетового оттенка и стикеры.
2: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Чуть позже мы, конечно, обязательно тебе все расскажем, где что и как получить. Ну а пока продолжаем, и в следующем часе мы уже поговорим о тех местах, куда вы можете сходить 9 мая. Естественно, не только на парад, но есть много разных локаций, которые, ну, мы рекомендуем к посещению. Если ты еще не выбрал какую, то слушай нас, и мы тебе подскажем. Ну, а это вечернее шоу «Джем без правил», и мы с тобой каждый день с понедельника по пятницу, и сегодня тоже с 17.00 до 19.00.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Росавиация сообщила о возобновлении полетов на юг России. С учетом корректировок расписания самолеты начнут выпускать с 15:00 по московскому времени. В списке ведомства все 13 аэропортов, полеты в которых контролирует пострадавший ростовский филиал аэронавигации «Юг». Авиакомпании в последние полчаса подали в ведомство обновленные планы полетов на текущие сутки. До полуночи аэропорты юга России планируют выполнить 59 рейсов из Москвы и более 150 рейсов из регионов России. Также в РЖД сообщили, что пассажиры отмененных и существенно перенесенных рейсов по-прежнему могут воспользоваться поездами. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест. С 10 мая РЖД готовы назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Астрахани и Волгограда. Все вокзалы работают в штатном режиме, добавили в компании. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. 9000 свердловчан стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить голосование за объекты благоустройства. Благодаря работе добровольцев наш регион входит в тройку лидеров страны по активности жителей, сообщили в областном департаменте информполитики. Уже 425 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании. Волонтеров можно встретить около торговых центров и в других общественных местах, а также на массовых мероприятиях. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победившие проекты реализуют в следующем году. Всего в списке 171 проект в 56 муниципалитетах. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки, выяснили в Роскачестве. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Однако еще 7 часов сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, а также взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар 74,62, евро 88,89.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Remax Motors» Subaru в центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 7 минут, в центре города, за окном 23 градуса, жара, прекрасно просто. И в эфире два замечательных человека пройдут с тобой этот час, потому что Джем без правил. Миш Киселев.
3: И Яна Ефимова.
2: Мы сегодня поговорим о том, куда же вам можно отправиться.
3: Отправиться сегодня, да. Но я все-таки скажу о том, что впереди же у нас майские праздники, а идеально, я считаю, время посмотреть сериал.
2: Да, пожалуйста.
3: 3 дня, да. Поэтому сегодня расскажу о сериале под названием «Первая ракетка». Это наш российский сериал о большом теннисе, в котором одной из ролей главную роль исполнил Данила Козловский, на секундочку.
2: Кумир. Меня на самом деле радует, что он, ну, вернулся, он же делал какой-то промежуток.
3: Перерыв, да.
2: Да, по поводу, когда его было слишком много. И экранного времени, и в театрах, и везде, в общем, он был. Но круто, что он сделал вот эту такую небольшую передышку, потому что я помню,
3: Оксана,
2: что...
3: Оксана беременна, понимаешь? Может быть, денежку надо зарабатывать?
2: Может быть. Ну я не с такой точки. Я сомневаюсь, что у него финансовые проблемы в этом вопросе есть. Я имею в виду, что клево поступил. Он как бы спрогнозировал всю эту историю. Уважаю таких людей, когда он сделал паузу для того, чтобы все чуть-чуть уже соскучились. Потому что я помню момент, когда его было много. Я такой, ну его вообще. Быть может, это бабки. Это бабки во всем виноваты.
3: Это вот как сейчас Саша Петрова очень просто много.
2: Ну,
3: актера.
2: Уже... Ну, это
3: уже
2: прошел
3: нет.
2: Этот период, да. Было, когда он был вот полицейский с Рублевки, и там вообще везде понеслось. Он тоже тормознул, но просто раз ты про Данилу Козловского, я как бы не стал про Петрова здесь тоже это упоминать. Но молодец, да, кайф.
3: Как раз-таки о сюжете этого сериала. Напомню, сериал «Первая ракетка». 17-летняя теннисистка Катя бросила большой спорт, притворяется новичком и обыгрывает богатых соперников на деньги. То есть она на какие-то такие элитные московские корты приезжает, чтобы делать вид, что она новичок в этом деле, понял? И она должна обыграть богачей. Случайным свидетелем одной из таких обманок становится как раз-таки герой Игорь, это наш Данила Козловский. Он бывший профессиональный игрок и тренер, мечтающий вернуться в мир большого спорта.
2: Так вот, ну и, видимо, там он ее начинает тренировать.
3: Да, он начинает ее тренировать, чтобы она вернулась в этот спорт, а не занималась вот этими обманками,
2: ну,
3: понимаешь
2: ей
3: ли?
2: Ну, потому что нужны тоже денежки, поэтому она решила как-то пойти легким путем.
3: Да, но серия выходит, кстати, постепенно. Вот буквально вчера вышла вторая только, но уже как бы сильно хвалят. Всего 8 штук.
2: Но если вдруг вы заскучаете и посмотрите только одну серию, есть всегда легендарные истории. Там, «Как я встретил вашу маму», например. Посмотрите, насладитесь. Это с той точки зрения того, чем заняться на выходных, если не знаете, куда отправиться. Ну, а мы, на самом деле, много знаем, куда можно сходить, что можно поделать. Ну, это, естественно, 9 мая. Если вы еще не распланировали, если вы еще не знаете, куда идти, то, во-первых, ну, во сколько у нас получается? Ну, начнем с парада, наверное. Да?
3: Да.
2: А, я просто думал, вы отошли. В 10 утра начинается у нас, естественно, парад на площади 1905 года. Он будет длиться относительно недолго, потому что в этом году не будет, ну, военной техники. Поэтому я предлагаю вам начать оттуда. Это наша будет первая такая отправная точка. И куда двинуться дальше, об этом поговорим чуть позже.
0: 102.5. Джем FM. Екатеринбург.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: И снова пробежимся по дорогам. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Блюхера, проезжая, стоит от Мира на Рильской, ИКАТ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого, Космонавтов от Победы до дома номер 87, Стрелочников, Черепаново, Челюскинцев до Бебеля, Халтурина, Технический до Кирова, Комсомольская, Академическая до Малышева, Шевская от Красных Командиров до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут, за окном 21 градус, тепло, прекрасно. Ну и сейчас мы поговорим о том, чем вам можно будет заняться 9 мая, в данном случае, куда можно будет отправиться. То есть не только на парад, который состоится в 10 утра, но и помимо этого есть еще много интересных локаций.
3: Вот, например, с 11 утра до 3 часов на улице Горького можно будет посмотреть, сходить с детками на выставку ретро-автомобилей.
2: Да,
3: я уверена, там будет очень много москвичей. Я в таком даже ездила. Слушайте, вообще классно. Это традиционно у нас проходит. А вот в 12 часов в историческом сквере пройдет акция «Вальс Победы». Можно будет присоединиться, потанцевать. Там же, кстати, и детские школы искусств представят концерт под названием «Мы внуки, твои победа».
2: Здесь, если вы, допустим, никуда территориально не захотите уходить с 905 года, то после парада до 14.00 на большом экране, на площади, покажут парад Победы на Красной площади в Москве. Это примерно будет длиться... ну, там, до 19.00, а потом будет работать кинотеатр под открытым небом, поэтому можете насладиться военными фильмами. Мне очень приятно всегда смотреть и вспоминать, вот как я в детстве к этому всему относился, с точки зрения, что мы ходили на парады, я помню, мы собирались именно классом.
3: Тоже фильмы смотрели?
2: Нет, на парады ходили. Угу. Ходили на парады.
3: Военные фильмы, я имею в виду, смотрели в этот день?
2: Нет, с классом нет. История про класс только, про класс. Как мы ходили с классом на парады. Это была необязательная история, и мы самостоятельно собирались именно своим классом. Ну, бывает же в школах, например, когда нужно куда-то пойти, нужно что-то посмотреть, нужно что-то послушать, но мы как-то были достаточно лояльны в этом вопросе. Никто не отказывался, только если кто-то уехал далеко, действительно, его не было с нами в этот момент. А так мы обязательно, мы были в другом городе, и вот мы от площади ходили все вместе, с георгиевской ленточкой. Было очень здорово. Ну, сейчас мы не ходим, мы не собираемся классом.
3: Я ходила, как бы тоже мы ходили с классом, это все посещали. Вот, например, парк семейного отдыха Ильмашевский приглашает нас попеть песни, вот эта вот «Катюша», все вот эти вот знаменитые композиции. Там же будет у нас выступать оркестр. Танцевальная ретро-программа будет проходить под названием «Вальс Победа». А вот, кстати, в Коляда театре будут читать монологи из книги Николая Коляды под названием «Главная в жизни роль». Тоже можно будет сходить. Это как раз-таки воспоминания участников войны, членов Союза театральных деятелей, записанные Николаем Владимировичем.
2: Вот вам одна из вариаций, чем можно заняться. Ну, безусловно, есть много локаций, мы обязательно о них поговорим в этот час. Ну, а дальше Алексей Воробьев, самое красивая.
4: Эй, ты...

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
5: Телефон рекламной службы JamFM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JamFM.
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на JamFM.
7: Джем без правил.
8: 18:30, пришло время свежих историй.
9: Ты уже, скорее всего, натыкался на такие, знаешь, короткие и сериалы с фруктами в интернете.
8: Нет.
9: Ну как это, ты не видел, когда клубника там кому-то изменяет, баклажану кто-то изменяет?
8: Нет, нет.
9: У тебя таких рекомендаций нет. Ну, в общем,
8: я даже рад, если честно.
9: В интернете, на самом деле, это очень популярный сейчас феномен. И все удивительно, знаешь почему? Что все эти мини-сериалы сопровождаются композицией певца Джонни. А именно под трек «Камин». Певец обогнал даже Тейлор Свифт. Да, в «Камине 6 утра». Он обогнал даже Тейлор Свифт. Сейчас у него 811 миллионов слушателей против ее там 400 с чем-то. Вот, этот хайп принес музыканту больше 3 миллионов долларов. Вообще невероятная история успеха просто из ничего. Сам Джонни реагирует на это
8: позитивно. Опять тоже не из ничего. Песня же его.
9: Ну, его, но понимаешь, как-то почему именно ее подкладывали под вот эти вот сериалы, непонятно.
8: Не, ну это прикольно, прикольно. Мне кажется, наоборот, круто. Нет, он много чего сделал. То есть, с учетом того, что если ты имеешь в виду, что он ее написал, как бы на ней заработал,
9: классная,
8: она стала легендарной, и она уже как бы, ну,
9: в
8: какой-то золотые хиты в его, типа, опустилась, и она как бы заново ее подняли, ну, может быть, в этом как бы случае согласен. Но если песня реально, ну, легенда. А там же еще и минус не был.
9: Да-да-да.
8: А они что, поделились, нет?
9: Вот
8: он поделился,
9: вот, он об этом не сказал. Он сказал, что...
8: самое интересное.
9: Понимаешь, он понимает, что это все выглядит очень абсурдно, но сам не мог оторваться, когда ему вот эти ролики начали присылать. Вот, и говорит, что здорово, что песня цепляет людей.
8: Да нет, круто-круто. Мы очень рады, на самом деле, да, когда такое происходит. Ну вот тоже, да. А мы тоже сейчас что-нибудь напишем тут, запишем, пока у нас играет музыка. Или, например, прогноз погоды мы тут запишем. Может, какую-нибудь песню тоже споем, отправим. Все, откроем,

0: Какие всякие разные. Угу. Куда денежка нам будет капать? Сходим, купим
1: счета,
0: себе...
1: Счета, карты.
0: Да, по банану, например. За...
1: Почему сразу банан? Огурцы, ты видел нынче цены на огурцы?
0: Не, я не смотрел. Ну, я просто банан что-то захотел. В общем, это были свежие истории, и мы продолжаем. Сейчас истории еще свежее, потому что узнаем про погоду.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15 тепла.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 45 минут. Мы продолжаем вас знакомить с тем, что будет происходить 9 мая. На самом деле, очень много разных вариаций тут, смотря что вы выберете. Причем, мне очень нравится, что не только какие-то, знаешь, ну, центральные локации города, но и даже те, которые, казалось бы, не имеют отношения с точки зрения привлечения.
3: Так, например?
2: Ну, торговые центры, например. Mm-hmm. То есть в торговых центрах очень много пройдет, сразу несколько могу вам рассказать, а вы уже выберете. Ну, например, в Гринвиче на сцену выйдет струнный квартет, который исполнит знакомые военные песни. Ну, там «Катюша», «Синий платочек», «Землянки» и так далее. То есть можете вот прийти туда. Мероприятие пройдет в фудмаркете там в 13:00. То есть вы из парад можете посмотреть.
3: Я и имею сразу прогуляться.
2: Идти, да, недолго. В Вермоле, потому что там помимо... Будет проходить, ну как, а вот, ты спрашивала про кашу, вот можешь отправиться туда, там с 13:00 у главного входа,
3: да,
2: можете отправиться туда, в 15:00 на сцену выйдет коллектив «Вдохновение» с программой, то есть в карнавале, например, с 10 утра на втором этаже можете посетить выставку музея ВДВ «Крылатая гвардия», там причем представлено будет стрелковое оружие, вот именно периода Великой Отечественной войны,
3: да.
2: Да, можно будет посмотреть, а в 13:00 будет также концерт и хор, и ансамбль детский песни, поэтому прикольно, когда вот так, что все поддерживают, все как бы устраивают свои какие-то локальные мероприятия. Я знаю, что вот, например, в парках развлечений для детей тоже проходят разные детские представления, то есть поделки, каши, поэтому я думаю, что куда бы вы завтра ни пришли, везде будет. Но это мы вам локально как бы рассказываем.
3: Вот я тоже хочу отдельно отметить все-таки парк Маяковского, там очень много событий, вот, например, на аллее Маяковского, вот чтобы вы понимали ориентир даты у памятника, состоится акция «Вспомни всех по имен». Там можно будет найти информацию о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А в 12 часов на аллее Маяковского там уже покажут спектакль под названием «Военные собаки». Вот. Дальше будет программа уже на главной сцене, тоже будет выступать хор. Я нашла тоже вот интересное событие у нас в зоопарке. Будет проводить будут экскурсию под названием «Зоопарк в годы войны». Можно будет узнать, как сотрудники московского зоопарка выживали под бомбежками, чем кормили хищников и вообще как решились привезти особо ценных животных в Свердловск.
2: Поэтому выбирайте мероприятие, куда вы пойдете. Безусловно, вы, наверное, не запомните все то, что мы перечислили, но это все абсолютно в открытом доступе, с конкретным временем, с конкретным местом начала. Поэтому выбирайте, смотрите. Я думаю, что все-таки какое-то определение для вас да придет.
4: Прости меня.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и напоследок, конечно, немножко подвести итоги того, что произошло в прошедшие уже 2 часа. Во-первых, хочется сказать вам с наступающим праздником, Великим Днем Победы, который состоится уже завтра, 9 мая. Не забудьте, что очень много, огромное количество мероприятий, которое ждет нас завтра. Ну а пока, сегодня-то мы что будем делать? Ты что будешь делать сегодня?
3: Сегодня буду отдыхать с подругой. У меня всегда традиция каждую пятницу, что мы встречаемся, сплетничаем, конечно же, это классика. А завтра уже все, конечно, День Победы. Пойдем тоже везде отдыхать.
2: Вы на кровати просто будете лежать?
3: Нет, мы в ресторан пойдем.
2: Я-то просто думал, девочки сплетничают, это вот клубника, караоке.
3: Нет, а завтра, 9 мая, мы очень хотим кашу поесть где-нибудь.
2: Я думаю, ее мне на каждом углу точно
3: может быть. Да, вот, поэтому обязательно сходим.
2: Да, выбирайте, куда вы отправитесь завтра. Напоминаем о том, что парад начнется в 10:00 на площади 1905 года, поэтому заранее выбирайте свои маршруты. Также посмотрите улицы, которые будут перекрыты, и, ну, чтобы никуда не опоздать. Но давайте тоже честно признаемся, что везде не успеть.
3: Не успеть, потому что мероприятий, правда, очень много. Но, опять же, вы можете подобрать их на свой вкус. Кто-то музыку выберет, кто-то театральные постановки.
2: Да, посмотрите, на самом деле, ну, информации очень много, есть очень много предложений. Выберите то, которое действительно нравится только вам. Ну и эти 2 часа мы провели вместе с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение опубликовано на сайте ассоциации, об этом пишут ведомости. Также банки просят разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет-банки, мобильные банки и платежные сервисы. Ограничение доступа к сервисам части организации может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствовать клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам. В аварии с автомобилем и мотоциклом в центре Екатеринбурга пострадали пешеходы. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Водитель мотоцикла проезжал перекресток на мигающий зеленый. В это время со стороны 9-й гимназии автомобиль поворачивал налево. От удара о машину мотоцикл выбросило на пешеходов. В аварии не менее 3 пострадавших, включая мотоциклиста, пишет портал Е1. Проспект Ленина в районе перекрестка с улицы 8 марта в эти минуты стоит в пробках. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после завершения праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказывать о якобы переброске частей ПВО в российскую столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространять и год назад перед 9 мая, пишет агентство ТАСС. В Москве ограничили скорость движения курьеров. Для них внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль перед началом смены и автоматическую регулировку скорости. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Контроль скорости распространяется на велосипеды, мопеды и различные виды СИМ. Передвигаться столичным курьерам на средствах индивидуальной мобильности разрешено на скорости не выше 25 км в час. Об этом сообщает РБК. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
1: Реклама.
3: Ну все, началось, пора бежать!
4: Что началось? Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6!
5: У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии.
3: И главная цена всего от 2 миллиона 290 тысяч рублей!
4: Ого!
5: Дополнительное оборудование в подарок уже доступен к тест-драйву и заказу в JQ Unicum на Росточной 38. Новый JQ J6 готов к приключениям.
6: Акция до конца мая 2026 года.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗС Спецстрой», жилой квартал «Культура». На завтра, в субботу, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля.
1: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
8: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
9: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

Поздно или нет, в любом случае наш полет на Jam FM продолжается. Группа Biz, еще не поздно. Начало 8 в Екатеринбурге. Отличнейшего вечера пятницы. Побольше, побольше приятностей. Ну а с меня музыка, только хорошая. Зовут DJ Дэн. Скоро Даррен Хейс, еще раньше Артикасти, а прямо сейчас Анасти на Jam.

0: Повернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: 16+, People Media Екатеринбург, бизнес-платформа People, миллионники в подчинении, твой бренд в диджитале, правят связи, а не хайп, сайт People Blaster F, 8-343-227-0370, People Media, не чилят, строят империи, приходи к нам в команду.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
2: И здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. «Джем-ФМ».

0: у Яны Ефимовой никакого обмана, все честно, натурально, в смысле свежих историй. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
9: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
8: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
9: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
8: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
9: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
10: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
11: 2026 год. Екатеринбург, 05.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на Jam FM.
16: Привет! В Екатеринбурге появится современный скейт-парк. Новая площадка появится в квартале Архангел Михаил. Ее площадь составит целых 3000 квадратных метров. Она объединит любителей экстремального вида спорта. При строительстве парка специалисты будут опираться на олимпийские стандарты качества. В ближайшем будущем там смогут проводить как мелкие, так и крупные соревнования среди скейтбордистов. Также площадка отлично подойдет для обучения тех, кто только встал на скейт. Как пишет Global City, конфигурация парка включает три зоны – тренировочную, уличных фигур и амплитудных прыжков. Известно, что уже летом там пройдут первые соревнования по самокату. В конце августа скейт-парк примет вторую всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Отмечу, что парк откроют уже в конце мая. Классно! Еще одна площадка для активного досуга в нашем городе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
15: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, субботу, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 16. В Краснотуринске до плюс 3, возможен дождь, переменная.
15: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
17: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
18: 30 лет опыта – это гарантия.
17: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
18: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
19: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Jam FM 102.5. Jam FM.
21: Новинка на Jam FM.
22: Али Фарбн, Body Talk.

0: а то...
1: С работы. Все-таки сегодня должен быть короткий рабочий день. Если вдруг ты задерживаешься, побыстрее отстреляться, ну и наслаждаться уже отдыхом и планами, если у тебя они есть на этот вечер. Ну и, конечно, планов тебе приятнейших на долгоиграющие выходные. Я продолжаю снабжать музыкой, где бы ни находился. Тебе большой пламенный привет. Скоро Дима Билан, затем Лиса, а прямо сейчас Баста, Дмитрий Журавлев на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Поезда «Таврия» ввели добавочные вагоны после ограничения работы аэропортов на юге России. Пассажиры смогут в них добраться до крымских Севастополя и Симферополя, сообщил перевозчик Grand Service Express в своих соцсетях. Также дополнительные вагоны включат в составы, которые отправятся из Симферополя 9 и 10 мая. Плацкартные вагоны перевозчик добавил в поездах, которые будут курсировать в период с 10 по 12 мая между Крымом и Москвой, а также Санкт-Петербурга. Напомню, работа 13 российских аэропортов на юге России восстановлена, однако количество отмененных рейсов по-прежнему высоко. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в России, несмотря на пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Мониторинг радиационной обстановки службы ведут в Брянской, Курской, а также в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Превышение естественного гамма-фона местности не зафиксировано, цитирует Интерфакс сообщение ведомства. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 87.89.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Субару, центре Екатеринбург-Юг на Московской, 214А. На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 9 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 9-15, выше нуля. Также завтра в Реже-Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 16, в Краснотуринске до плюс 3, возможен дождь, переменная.
2: Новинка на Jam.fm.
3: Ёлка проще.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

счастливчиком, потому что мне посчастливилось быть с ней в одно время, в одном месте, в одной жизни. Пенелопа удивительный, прекрасный, хороший человек. То, как она относится к своей семье, к друзьям, к нашим детям, ко мне, к самой себе. Прошло много лет, и я не заметил в ней ни малейшего намека на злобу. Кроме того, она чертовски красива. Отмечу, что Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма. Романтические отношения завязались спустя 16 лет, в 2007 году во время работы над фильмом Вуди Аллена. Круто, когда муж так высказывается о своей супруге. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Джим-ФМ. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 9 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 9-15 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полюском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 15.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Люся Чеботина отреагировала на критику Любови Успенской в свой адрес. Певица отреагировала на нелестное замечание. После того, как по сети разошелся скриншот с комментарием артистки о своей коллеге под одним из роликов, Люся саркастично поблагодарила ее за поддержку. Она отметила, что регулярно становится жертвой травли в интернете, но не намерена сдаваться. А выпад Успенской она назвала странным. Люся поделилась.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5. Джем ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: полюби.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: 101.5 Jam FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирает.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.